0: тепло одеваться и выходить вот так вот. Ой, как холодно!
1: Если честно, я уже потихонечку, ну, с нежеланием предвкушаю осень. Я ненавижу это межсезонье, когда вот октябрь-ноябрь, и ты еще не понимаешь, как надо одеваться. Короче, ладно, обо всем об этом мы подумаем с вами чуточку позже, пока настраиваемся на предстоящий классный день. Сегодня обсудим события выходных сегодняшнего дня, ну и, конечно, поболтаем о всем самом важном. Мы вместе с вами, и это прекрасно. Поехали!

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
8: Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ну прямо сейчас в России набирает популярность не настоящие свадьбы, на которые могут прийти абсолютно любые желающие, которые могут заплатить там, ну, какую-то сумму средств.
1: Вот я и хотела спросить, за чей счет гуляем?
2: Ну, за счет гостей, как и всегда. Ну, здесь свадьба точно, во-первых, отбивается. Mm-hmm. Во-вторых, тут приготовлены масса ролей для каждого из присутствующих. Будет и, понятно, жених-невеста, и мама жениха, и там мама невесты, папа жениха, папа невесты. Но тут самые интересные. Брат по третьему колену.
1: Так.
2: Вот. Потом сын маминой подруги, понятно, вот это идеальный.
1: Будет та тетя, которую вы вообще не знаете оба,
2: вот.
1: Которая плачет обязательно, да. Говорят тост.
2: Да, тетя, которую не помнит никто точно будет. Дальние родственники. Потом будет обязательно друг жениха, который напьется. Одноклассник жениха. Первая любовь невесты.
1: Это чревато последствиями, да. Такое не надо нам на свадьбе.
2: И человек, которого никто, конечно же, не приглашал.
1: Да, вот, а еще нужен тот человек, который будет обязательно недоволен в конце свадьбы. Ну, там, не знаю, может быть, музыка была не та, может, ведущий стрёмный. Ну, какое-то такое, вот недовольство, да, обязательно, мне кажется, должен быть такой.
2: Да.
1: А тут главный у меня вопрос, а как мы будем роли-то распределять? Или там вот, ну, несколько таких свадеб подряд?
2: Я думаю, что жеребий там решит, как бы, кто и что получит. Но самое главное, фотографии какие будут, как думаешь?
1: Да нет, самое главное, ну, фотографии стрёмные,
2: вот,
1: конечно,
2: вот это вот, где держит на ладошке, как солнышко, она его.
1: Конечно, да, где жених стоит, такой, да. Брутальный, да, невеста держит на руках, естественно.
2: Вот, где все парни вот так вот жениха подбрасывают.
1: Ой, да, где девчонки все стоят, вот одна с букетом, все красивые. Ну, короче, по классике. Но я знаю, что скажу. Это, я считаю, вообще может быть полезным методом проверить ваши отношения. То есть, если вы уже потенциально задумываетесь о семье, но ты пока еще не в курсе, там, как мать его себя поведет на свадьбе, как он вообще, что его окружает и кто. Вот, пожалуйста, фейковая свадьба, на которой люди сбросят маски. И тогда, девчонки, вы точно сделаете свой вывод.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Первый вопрос, который задал мне товарищ, действительно говорит, почему так долго сейчас ставить машину на учет? Простоял в ГАИ буквально около 4 часов и так и не удалось поставить.
2: Слушай, я, честно говоря, у себя конкретно в регионе не испытываю таких проблем. Почему? Объясню. Потому что у меня как-то даже при сокращении количества регистрационных пунктов, у меня, в принципе, все нормально. То есть я же вот недавно относительно, в конце апреля, в мае, ставил на учет машину. Все получилось достаточно быстро. Через госуслуги записываешься, приходишь. Отдельно есть автоматы, в которых выдают талоны для тех, кто по госуслугам пришел. И там вызывают достаточно быстро. Я потратил, наверное, может быть, час времени на все про все. А права я получал вообще в течение 15-20 минут. Поэтому здесь либо что-то неладно было с электронной очередью, возможны какие-то неполадки, либо еще что-то, но, по крайней мере, вот у себя по региону, знаю, там даже разговаривал с ребятами в Москве, проблем не было с регистрацией таких, прям, чтобы целый день надо было потратить. То есть, как бы, и во многих случаях единственное, надо смотреть, как человек, он записывался через госуслуги, не записывался, тоже нюансов очень много. Давай дальше.
1: Пропуски сгорания в четвертом цилиндре Citroen C4. Александр, вот такие вот ошибки выдает у меня 13.36.
2: Так надо смотреть, что конкретно по зажиганию происходит, что со свечами, что по катушкам. Ну и, собственно, всю вот эту цепочку придется рассматривать вместе с диагностом. В дальнейшем надо смотреть, из-за чего это происходит. Пока грешить можно только вот на то, что я перечислил. Есть еще что-нибудь? Давай
1: конечно,
2: зачитаем.
1: Конечно. Какой мотор лучше? Александр, день добрый. Вот стою на выборе. Может быть, подскажете или посоветуете, какой мотор лучше на Range Rover Sport 2011 года, первое поколение. 3 литра или 3,6? Оба мотора дизель.
2: Ну, конкретно с 3,6 дизельным дел не имел в плане долгой эксплуатации. Наблюдаю трешку, у товарища просто есть Sport. Ну, в принципе, не было пока таких жалоб. Там пробега лютейшего нету, чтобы говорить о том, что там на каких-то больших цифрах пробега начинается проблема. Там самая основная тема с их моторами, это очень недешевые процедуры по замене цепей, например, там каких-то вообще сопутствующих работах. Там, если мы берем оригинальные запчасти, ценники в несколько сотен тысяч рублей вырисовывались. Поэтому вот только в этом, наверное, могу сказать, недешево. Но и машина сама по себе как бы по уровню, классу и стоимости не предусматривает очень дешевых работ. Хотя по пневматике, например, работы были дешевле фактически, чем у немцев, но приходилось делать чаще. Но с моторами я бы для себя лично, я бы выбирал трешку, она мне чуть больше нравится именно в плане тяговитости на низах, но опять же, не факт, что вы найдете конкретно живой вариант, то есть тут надо рассматривать вилку и смотреть уже конкретно по состоянию автомобиля, который вы фактически будете выбирать.
1: Да,
2: но
1: есть звонок.
2: Пока вот трешечку знаю. Алло.
1: Ах, уже сорвался.
2: Ай. Жалко. Ну, ничего. Если что, друзья, встречка каждый день в эфире, поэтому спасибо огромное за ваши вопросы, которые вы накидываете. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
5: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
5: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

No. I used to dream about this.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск ФМ.
3: Всем утро.
4: Приехали мы.
3: Слушай, а приехали мы в какую-то яму. Ну, частенько, да, такое бывает, когда ты...
4: И попал.
3: И подвесочка уже как-то начала стучать, дрынчать.
4: Больно.
3: Но вот житель Таганрога, он действительно попал в яму на дороге, и он просто так не уехал. Он отсудил у города почти 250 тысяч рублей.
4: Так.
3: Попал он передним колесом в яму на дороге в июле. И ДТП произошло прямо вот в центре города. Короче, рядом с ямой там ни знаков, ни ограждений, ничего не было. Сотрудники ДПС приехали, зафиксировали аварию и признали, что действительно причиной аварии стало состояние дорожного покрытия. Оценщик насчитал ремонт на сумму 204 тысячи рублей. Ну и плюс, собственно, денежки там сверху, судебные какие-то издержки моральные. Представляешь, 250 тысяч рублей нормально таки получил.
4: Хорошо. Это что означает? Означает то, что он, возможно, юрист?
3: Возможно, он знаком с хорошими юристами, и он ним связан. Ну, либо просто человечек, знаешь, такой продуман, я их называю.
4: Да.
3: Поэтому,
4: который вот две недели, знаешь, вот товар может поддержать у себя, потом вернуть в магазин.
3: Да. Вообще не делайте так. Вы такие бесячие люди, которые на ВБ, допустим, закажут что-нибудь, сходят в этой одежде, а потом ее сдают. Я думаю, ну вы как? А если бы вы занимались этим бизнесом? Короче, ребят, вот а-та-та прям такое точно не одобряем. Вы лучше, если вот немножко сейчас тревожны, ну вы просто успокойтесь, заедьте, перекусите, и все будет хорошо. Поэтому рекомендуем вам на правах рекламы отправиться в гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется, потому что во вкусные точки появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. То есть ты представляешь, хрусть, откусываешь, а там такой нежный сливочный сыр, который красиво еще и тянется. Можно к ним взять соус пиццы из томатов и итальянских трав, и получается такой вот прям неаполитанский перекус.
4: А для любителей картофеля есть сет, между прочим, оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули. Обычный фри заиграл вообще вот этими самыми итальянскими нотами. Заезжайте на Красраб 195, Партизаны Железняка 36А или Перенсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-02-17-54.
5: Красноярск FM.

0: нас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Российской Федерации ввели ограничения на использование сим-боксов, следует из постановления Кабмина, с которым ознакомился ТАСС. Операторам связи, в частности, с 1 марта 2027 года будет запрещено заключать договоры на использование сим-боксов с физлицами. Отмечается, что мошенники в своих схемах часто используют такие устройства с большим количеством сим-карт – от 8 до 256 штук. Япония обновила требования для получения визы, пишет лента дня. Теперь россиянам придется подтверждать наличие работы и доходы, предоставив оригиналы документов. С 1 сентября в Дрокино начнет ходить автобус номер 33, пишут Горновости. Маршрут проложат от конечной Молодежная на улице Норильской. Планируется до 10 рейсов в день. Стоимость проезда составит 48 рублей. Организовать пассажирское сообщение попросили жители Дрокино во время онлайн-приема, рассказал в своем канале глава Красноярска Сергей Верещагин. В планах также новые маршруты до Элиты и Каменного Яра. Их рассчитывают запустить с 1 января. Из ближайших изменений новая схема автобуса номер 7. С 22 августа он пойдет по новой дороге на Космонавтов, а также по Мотызалке и Шумяцкого. Появится 9 дополнительных остановок. Красноярский край и Мексика расширят сотрудничество. Таких договоренностей достигли губернатор Красноярского края Михаил Катюков и чрезвычайный полномочный посол Мексики в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас, который приехал в Красноярск с семьей для участия в Международном форуме коренных малочисленных народов. Глава региона сообщил, что зарубежных гостей ждут в гастротуры, круизы по Енисею, экскурсии в природные парки и культурные объекты. В сфере образования край готов оказать помощь в подготовке специалистов, рабочих и гуманитарных профессий. Красноярский край также пригласил творческие и спортивные коллективы к участию в мероприятиях, которые проходят в регионе. С удовольствием впервые приехал в регион. У Красноярского края и Мексики есть большой опыт по сохранению истории, быта и культуры носителей этносов. Нам есть чем поделиться друг с другом. Мы тоже открыты к совместной работе, и мой визит знаменует, что нашим народам пришло время лучше узнать друг друга, отметил Эдуардо Вильегас Мехиас. Пишите телеграм-канал «Наш Красноярский край». Сезон охоты на пернатую дичь стартует в Красноярском крае 29 августа. Разрешения выдаются с июля. Уже оформлено почти 7 тысяч. Подать заявление можно через госуслуги, пишут новости Красноярска. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 14 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярска. Утреннее шоу на Красноярске. 8.04 в Красноярске. Доброе всем утро, пятница, 14 августа. Здесь Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов.
0: Так, начнем с того, что, ребята, половина месяца лета остается. Последнего месяца, я имею в виду.
1: Половину сердца оставлю с тобой.
0: Вот как будто бы, да, не хочется тревожиться, но, ты знаешь, внутри такое, о, боже мой, я начинаю сразу вспоминать вот эти вот школьные, ну, школьное время, и... Первый день было прекрасно. Я имею в виду там первый. Mm-hmm. Ну, ладно, хорошо, второй день. 2 сентября тоже было нормально, потому что ты приходишь, ты по всем соскучился. Третьего наступает сущий ад.
1: Почему?
0: Ну, потому что у меня с этим школа ассоциируется.
1: Подожди. То есть вот Шуфутинский начинает играть из радиоприемников.
0: Прекратите.
1: И ты начинаешь.
0: Да, во-первых, это портит мне
1: день прощания. День, когда горят.
0: Не, я вспоминаю только с такими эмоциями. Школа, конечно, местами была прекрасна. Учителя. Кстати, вот стоит отметить, что спецсостав у нас был вообще просто великолепный. Каждого учителя люблю. А вы знаешь, вот эта атмосфера, когда приходишь, домашка какая-то. Блин, гулять надо.
1: Ну, понятно. Ну, все-таки, а школьные друзья, вот ты когда приходишь, знаешь, mm-hmm. после летних каникул, и видишь там просто какие-то гиганты.
0: Да, кстати, мальчики, у меня вопрос.
1: Девчонки уже, модели.
0: А, ну ладно, девчонки, как-то у нас в классе они не так росли, как пацаны. Мы приходили, и мы вообще удивлялись, а куда еще-то? Это как? Это как будто каникулы. Куда-то проводите, что?
1: Просто на турнике очень долго висел.
2: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье знаете без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Тирснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
10: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 8:14 в Красноярске. Кстати, у нас в городе, представляете, поставили умную камеру у мусорки. Она отпугивает и штрафует.
1: Вот молодец. Причем еще и, может, что-нибудь кричит.
0: Но она не кричит, она издает определенные звуки. Да. В советском районе на улице Джамбульской появилась вот такая первая в городе умная видеокамера. Мэр нашего города рассказывает. Вообще, на Джамбульской местные жители очень часто жаловались на захламление. И вот поставили именно там эту камеру, которая, в отличие от других, быстренько, значит, автоматизированно там каким-то образом штрафует. И если человек, допустим, подъезжает и хочет там из машины, знаешь, пакет выбросить, вот так вот, опа, играючи, она начинает отпугивать. Я так понимаю, что все это звуками.
1: Или криками. Ты что творишь? Мы
0: ты
1: ЖКХ.
0: Творяешь,
1: мы,
0: да?
1: Мы ЖКХ, да, вот так вот.
0: Либо вот это, знаешь, как, помнишь тот самый кот из мема? Бу. Бу. Испугался? Не бойся, я твой друг. Боже мой, ты сделаешь ноги здесь абсолютно сразу. Но. Поэтому, мне кажется, супер нововведение. Давайте-ка мы распространим эти камеры по городу, потому что я живу в центральном районе, я живу в Покровке. И у нас с мусором ситуация, знаешь, такая, с переменным успехом, что называется. Иногда бывает, я понимаю, что это не от управляющей компании зависит вообще, иногда бывает такое, что вот прямо, знаешь, месяц вывозят стабильно, как по часам. Иногда бывает, видимо, ну, настолько ребята расслабляются, что стоит это 2-3 дня. Мы понимаем, что это все какие-то там зловония происходят неприятные. Все это вот по красивому двору, естественно, летает. И как бы... А почему стабильности мы не можем добиться в этом случае? Я не знаю.
1: Я думаю, что здесь исключительно все зависит от нашего внимания на эту проблему.
0: Ну, то есть,
1: мы осветили...
0: Если... А, это да. Я думала, ты
1: осветили.
0: Имеешь в виду, если закрыть глаза, то, в принципе, мусора ты не увидишь, нет? Хорошо, что ты не живешь не по такой логике. Друзья, ну, а у нас для вас есть еще и, конечно, кое-что приятное и даже вкусное. Если вы сейчас движетесь на работу, то наверняка либо уже позавтракали и думаете о перекусе, либо, наоборот, еще сегодня ничего не ели. Для вас информация на правах рекламы. Заезжайте во вкусные точки, тем более, что там можно взять такой сытный завтрак, допустим, Big Chicken Burger кунжутный. Там бургер вот с тем самым очень нежным, вкусным кунжутным соусом. Если вы любите легкую остринку, пожалуйста, чикен карри ролл с хрустящими стрипсами, с соусом карри. Я, кстати, вчера его попробовала. Ну, это я скажу вам реально для любителей остренького. Я вот тот самый любитель, поэтому мне было максимально вкусно. Заезжайте на Красраб 195, Молокова 43, либо Перенцона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные. 6+». ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
8: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
13: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
14: В Красноярске 8:24. Мы проверяем дорожную ситуацию. На дорогах двойка. Есть ли смысл о чем-то говорить? Абсолютно нет. Есть только основное затруднение. Это Северное шоссе от Кольца в сторону Дрокина из-за дорожных работ. Поэтому желаем вам прекрасного пути. Напоминаем про автомобильную рубрику «Встречка». 8:45 она стартанет в повторе. Ну а когда Александр Морозов выйдет из отпуска, мы поговорим с ним в прямом эфире. Поэтому копите ваши вопросы. А лучше пишите их к нам сразу в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
15: Тетеньки, водители, подумайте про ваших детишек и не садитесь пьяными за руль.
13: «Завтрак чемпионов». Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: 8.31 в Красноярске. Всем большой привет. К нам тут Алина Старцева присоединилась. Доброе
1: утро.
0: Доброе утро.
1: Что за крутая отбивочка? Мне прям понравилось.
0: Ну, это... Вот, что это? R&B?
1: Вообще норм. Ну что, пятница? Вы уже всех поздравили, я-то не поздравил.
0: С пятницы?
1: Ну, конечно.
0: Ну, хорошо, окей, у тебя вот твой сольный выход, пожалуйста.
1: И еще совсем немного, еще чуть-чуть, и мы ворвемся в эти выходные. Да, сегодня немного пасмурно, но после вчерашней жары, как будто бы как глоток свежего воздуха.
0: Ну да.
1: Настраивайтесь на то, что нужно будет, категорически настаиваю, отдыхать обязательно. Неважно где, неважно как, но просто дома не сидите. Хотя, казалось бы, иногда очень приятно побыть наедине с самим собой, растянуться на диванчике, включить какой-нибудь фильмец и просто получить удовольствие от вот этого процесса.
0: А знаете, от чего получают удовольствие ученые? От того, что они придумывают какие-то идеи, пока еще плохо воплотимые, но они такие: о, классно, мы загорелись, мы до конца жизни, в общем, это, ну, этим делом заниматься. Вот в детстве, наверное, каждый ребенок мечтал взлететь, да? У меня лично были вот эти вот попытки, то есть ты встаешь на спинку дивана, ты пытаешься спрыгнуть и взлететь, все ничего не получается. Ребята, своего внутреннего ребенка когда-нибудь можно будет потешить. Все почему? Потому что на полном серьезе ученые говорят: мы будем создавать колонию на спутнике Сатурна, и там можно будет летать как птицы. Человеку будут надевать крылья, ну, такие специальные, собственно, и все. Потому что там настолько плотная атмосфера, что взлететь, ну, просто на раз-два можно будет. Есть, конечно, одна маленькая проблемка, ну, с кислородом, как мы понимаем, да? То есть,
1: ну,
0: чем дышать, еще не придумали.
1: Ну, что это немножко как будто бы Сатурн. Ну, то есть... Ну, фигня какая вообще.
0: Ну вот, но говорят, ну как бы это в принципе можно решить. Сейчас осваивать спутник будут. Это не Сатурн, да, это спутник Сатурна.
1: А, спутник Сатурна.
0: Да, там нет свободного кислорода, но если, как говорят ученые, привезти туда много-много-много баллонов, то тогда у нас все получится. Мне кажется, это тот самый ученый сидел, который такой: мой внутренний маленький мальчик, я сейчас тебе потешу.
1: Это на диванчике все придумано было просто.
0: Возможно, да. Не, ну как бы классно же, с одной стороны.
1: Ну давай... Давайте хотя бы на Луне колонию создадим.
0: Нет,
1: для
0: подождите,
1: начала.
0: Нам Илон Маск все время уже давно говорит: вот мы переедем на Марс. Где? Вот только одни слова, где действия,
1: мужчины? Я уже
0: мужчины?
1: Готова купить билеты. Завтрак чемпиона.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Найткар24.ру.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
11: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: 45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
3: О, а это что за кнопка?
4: А сколько он ест?
3: А он точно самый безопасный?
4: Он и это может?
5: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
9: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
10: Алло. Алло, утро доброе. Александр, у меня вопросик такой по поводу автомобиля. Нужна консультация. Есть буквально там единица денег, грубо говоря, миллион. Смотрю, Камри 40, либо Nissan Тиана в 32-м кузове. Как бы на китайцев даже близко, ну, такого бизнес-класса более-менее. Ничего как бы такого больше нет. Ну, примели вот эти две машинки. Что скажешь?
11: Еще раз, по поводу Камри расслышал, Nissan в 32-м кузове, у Тиану. Еще кто?
10: Еще, нет, только эти две модели. Больше ничего такого.
12: А Мондео?
11: Ну да, а что вот Мондео, например, не осматриваешь?
10: Так что-то как-то не знаю. Я просто у товарищей вот были так. Те машины.
11: Ага. Я скажу так, скорее всего, за миллион рублей Камрюха будет, ну, с таким пробегом, еще надо промониторить, он может и смотанный быть в два раза. Что касается состояния, у меня очень много вопросов, потому что вот так шоколадно за лям, ну, только старенький кузов, по салону вопросов очень много, по тому, как она в принципе едет, скорее всего, это будет обычный вялый двухлитровый вариант. Я бы не сказал, что это прям, ну, что-то вау. Да, это как вот поношенный классический костюм на работу, знаешь, у менеджеров. То есть вот так могу охарактеризовать. Косяков будет много, тут точно спору нет. Машина популярная, поэтому в этой категории ценовой шоколадный вариант может быть только тогда, когда вы его прям вот видели, знаете, из-под кого-то забираете. Все остальное потребует таких степеней проверок, что придется потратить, ну, я думаю, дней несколько. Что же касается еще дополнительных вариантов, если хочется чуть больше упереться в вождение, есть еще Аккорды. Правильно мы сказали, есть Мондео. Если хочется еще и комплектацию пожирнее, плюс место для пассажиров сзади, да, Тиан, но подвеска, вариатор, еще много вопросов, которые будут возникать так или иначе, если они уже не возникли к этому времени. Та же самая ерунда может быть и с Камрюхой. Приведу пример. Товарищ у меня купил год назад примерно за полтора Камрюху от половины, ну и где-то примерно через 2-3 месяца поехал менять на ней коробку, потому что она на ней просто скончалась. Коробочка обошлась где-то в районе 200 в целом в ремонте. Что касается дополнительных трат, очень много было вложено в кузовной, там тут поделать, там подкрасить. Ну, в общем, такая тема. БУ автомобили, тем более такие популярные, надо рассматривать в низком ценовом сегменте, потому что миллион это достаточно дешево. Вот, для этого класса автомобилей, если мы говорим про более-менее свежие. И еще, кстати, я бы туда накинул что-то типа Мазды шестерки. Ну, то есть такие варианты, которые дадут вам просто разнообразие выбора. Потому что упираться только в Камрюху, например, или только в Тиану, не советую. На рынке очень много просто шлака. И начинаешь из 10 объявлений изучать, ну, один максимум автомобиль ты за 2-3 месяца достойный найдешь. А это 2-3 месяца поиска.
10: Понятно.
11: Ну, то есть ты либо увеличиваешь... Да, либо ты увеличиваешь стоимость и ищешь более интересный вариант, либо миришься с тем, что я тебе перечислял. Двухлитровая на самый простой, там, на самом простом салоне. Возможно, я не беру еще пока по пробегу, какие там выползут. И очень хорошо проверить. Это и из этих двух, ну, я бы, наверное, все-таки тогда в сторону Камрюхи смотрел.
10: Хорошо, понял. Спасибо вам большое.
11: Спасибо, удачи в поиске.
13: Да, Саш, привет, Виталий зовут. Слушай, привет, а вот Виталий. За 3,5 миллиона ты бы какой бы внедорожник бы взял? Обязательно черного цвета.
11: Обязательно черного? Слушай, да, это обязательно должен быть прям вседорожник с блокировками, совсем-совсем?
13: Нет, конечно, да кроссовер какой-нибудь, Мария, Мария.
11: Слушай, это БУ или новый?
13: Это БУ.
11: Если это БУ, то я бы, наверное, себе смотрел на каждый день что-то типа CX-5. Там варианты будут прям очень неплохие. Есть еще то, на чем вот я конкретно отъездил. У меня в семье был, например, Селтос. Там очень богатая комплектация. Мне понравилась подвеска. Не понравился кондовенький салон, но хотя бы в дизайне норм. И вот многие воют, типа вариатор, не вариатор. У меня вообще проблем не было. Я почти там до 70 тысяч выкатался. Если мы по комплектации именно смотрим, я бы, наверное, его забирал. Вот честно.
13: Но он мелкий.
11: Ну, слушай, как он мелкий-то? Нормальный он. Ну, то же самое CX-5. Ну, чуть-чуть побольше. А если тебе надо уже больше по проходимости варианты, ну, смотри тогда что-то из того, что на раме, например. Я бы себе, может, из большого смотрел что-нибудь типа Pajero, например, или Pajero Sport, если уж для проходимости больше. Если это все-таки про кроссоверы речь, то, прости, там будет вот плюс-минус то же самое. То, что я тебе сказал.
13: Да не обязательно, а Sorento там, допустим?
11: Ну, Sorento как вариант, только с моторами надо поинтереснее смотреть. Двушки, вернее, не самые простые.
13: Какой надо?
11: Ну, я бы дизель смотрел себе, он хотя бы едет. Если ненадолго. Ну, да. Я просто знаком с дизелистами хорошими, поэтому я бы себе смотрел.
13: Они пободрее будут, да, чем бензин?
11: Конечно, намного. Интереснее, по крайней мере. Но в эксплуатации дороже. Я имею в виду в плане ремонта.
13: Это да. Ну, спасибо.
11: Спасибо за вопросик. Удачи тебе. Благодарю. У нас время, к сожалению, вышло. Ребят, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
12: Стоп-машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: 8.54 в Красноярске. Доброе утро всем, кто настроился на Красноярск ФМ. Впереди новости от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В детских садах впервые проведут антитеррористические учения, пишет «Лента дня». Они состоятся 18-19 августа. Педагоги, директора и сотрудники охраны отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей, а также при атаке беспилотников. Аналогичные учения запланированы и в школах. Евровидение запретили проводить в странах, вовлеченных в военные конфликты, пишет Борус. Европейский вещательный союз решил запретить странам-победительницам музыкального конкурса принимать его у себя, если государство находится в вооруженном конфликте или сложной геополитической ситуации, которая затрагивает безопасность. Если победившая страна не подойдет для проведения конкурса, организаторы выберут другую. Более 82 тысяч детей в крае получили региональную выплату на подготовку к учебному году. Все ребята из многодетных семей, а также семей, где родители имеют инвалидность. До 2025 года размер выплаты составлял около 2000 рублей. По поручению губернатора Михаила Котюкова эту сумму увеличили. Сегодня она составляет почти от 14 тысяч рублей в Красноярске и до 19 тысяч рублей в Норильске на каждого ребенка. Оформить выплату можно в госуслугах, соцзащите или МФЦ двумя способами. Ежегодно подавать заявление на предоставление поддержки или единожды подать согласие на ежегодное автоматическое зачисление денег, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». В центре Красноярска на один вечер появится «Большая дача», пишут Горновости. 15 августа в сквере имени Юдина пройдет пикник «Лето на даче». Пространство разделят на тематические зоны, знакомые по загородному отдыху. Большой двор, летнюю кухню, палисадник, теплицу, беседку, веранду, гараж и задний двор. На главной сцене будут выступать музыканты, кавер-группы и диджеи. Гостей также ждут лекции, мастер-классы, ярмарка локальных мастеров, VR-шлемы, дроны и робототехника. Для любители активного отдыха подготовят бадминтон, гигантский твистер, лазертаг и запуск воздушных змеев. А для малышей оборудуют отдельную игровую зону. На пикнике можно будет не только отдохнуть. В палисаднике откроют пункт сбора канцелярии для акции «Помоги пойти учиться» и корма для бездомных животных. Желающие смогут сделать игрушки для кошек из приюта и узнать больше о волонтерстве. Все локации начнут работать в 15 часов. Завершится лето на даче кинопоказом «Под открытым небом». Сеанс стартует в 9 часов вечера. Вход свободный, без возрастных ограничений, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 83,81, евро 96,75. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
0: Поговорим о погоде. В Красноярске сейчас пасмурно, плюс 18 градусов. Сегодня на протяжении всего дня ожидаются дожди. Дневная температура максимум плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 9 утра в Красноярске.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Большой всем привет, 9.04 в Красноярске.
4: От
3: здесь
4: меня...
3: мы.
4: Да, от меня маленький привет. Это Юлия Майнгард.
3: И Сева Бельмасов. Какой-то ты нещедрый сегодня.
4: Да
3: что случилось?
4: Ну, это получается вагон приветов и маленькая тележка.
3: Слушай, я, кстати, ну почти про вагон, я про поезд хотела поговорить. Наверняка вы все уже слышали, а возможно и видели где-нибудь на фотках скульптуру в виде девушки поезда.
4: Да.
3: Видел?
4: В Красноярске, да.
3: Да, короче, жить, ну не в Красноярске, а в поселке Нижняя Пойма в Красноярском крае. Короче, это... почти.
4: Рядом.
3: Появился такой необычный арт-объект под названием «Тайга». Это композиция, изготовленная из бетона. Она представляет собой скульптуру огромной женской головы с прической, ну вот, простите меня, женщины из бухгалтерии. Ну, примерно так я это оцениваю.
4: Сейчас все в бухгалтерии такие, что реально?
3: Что, где мы?
4: Прям вот как у нас?
3: Подождите, девчонки, нет-нет-нет, вы не такие. Вот раньше, когда на бегудях еще спали, вот тогда были такие прически. В этой прическе прячутся домики, и с одной стороны она превращается в поезд, а с другой в барельеф с изображением работников железной дороги. И как сказал автор скульптуры, приняли работу не все. Короче, многие просто не то что насмехаются, они просто ухахатываются над этой женщиной поездом. Простите меня, пожалуйста, но это правда.
4: Я просто вспомнил.
3: Ну, это правда смотрится очень странно. Как минимум, это устрашающе.
4: Ну, подожди, ну, теперь будет повод съездить в Нижнюю Пойму.
3: Вот, кстати, мне почему-то кажется, что они именно этого и добивались, чтобы туда как-то турпоток увеличить.
4: Вот.
3: То есть, чем в Нижней Пойме можно привлечь? Теперь есть женщина-поезд. Ну, люди такие думают, так, ну, как бы, может, это ИИ? То есть, некоторые сомневались. Они приезжают туда и понимают, что нет, это реально. У меня вопрос к автору скульптуры. Что с носом? Почему он такой странный, огромный, длинный? Что с ним?
4: Нужно сделать скульптуру компании «Вид». Чтобы вот все остальные скульпторы говорили, блин, ну вот вы посмотрите на эту скульптуру, наша еще ничего, а вот та...
3: Так, на самом деле, вот ты вспомнил, да, вот это, ну, вот это лицо телекомпании «Вид», оно, если вот рядом с этим поставить, будет идеально, максимально странная и страшная пара. Поэтому, возможно, именно этого эффекта и добивались, друзья. Ну, а для вас информация на правах рекламы. Если вы хотите перекусить, но а с кем это утром не случается, то заезжайте, заворачивайте во вкусные точки, тем более, что там есть новое такое вот меню, можно отправиться в гастрономию. Экономическое путешествие в Италию. Там появились сырные палочки с горячей тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Ты откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов и итальянских трав, и такой неаполитанский перекус у вас получается.
4: Ну а для юных наших радиослушателей есть кидс-боксы, в которых сейчас разыгрываются совместно со смешариками вот разные вот эти вот персонажи в виде игрушек. Поэтому заезжайте на Перенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Подробные и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+» ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
5: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
10: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
11: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Пустой. Лока.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Пришло время обсудить те события, на которые мы можем с вами отправиться в ближайшие выходные, а они вот-вот и наступят, уже подбираются к нам.
2: Слушай, Юля, я вчера, кстати, прогуливался по Параскеву пятнице и увидел выездной кинотеатр, который находится прямо там, и причем там достаточно, они допоздна там крутят всякие сказки.
1: Вчера тоже это было?
2: Вчера тоже это было.
1: Классно.
2: Да.
1: Ну, поэтому вот, пожалуйста. Ну, я думаю, что надо найти, собственно, где посмотреть расписание. Я вообще обожаю кино под открытым небом. Спросишь ты меня, как часто я туда хожу? Да, года 3 не было. Ну, просто все время не получается.
2: Ну, обещанного 3 года ждут сейчас.
1: Вот я и думаю, что, наверное, до конца лета я что-нибудь такое осуществлю. Итак, поехали. Сибирский фестиваль водного туризма. На самом деле, событие, которое ждали, ну, многие. Оно стартует с 14 по 16 августа. Речной клуб «Остров», встречаемся там. Там вейксерф, там сабординг. А, кстати, что
3: там,
1: касается
3: там, где тебя нет.
1: Сабординга, так оказывается, наш Красноярск оказался на третьем месте по количеству точек проката сапов среди вообще городов-миллионников. А вот цены аренды у нас средние.
2: Миллионников не только в России.
1: Да.
2: Но и в Казахстане.
1: Ну, слушай, я думаю, что все-таки только Россию здесь брали в оборот. Конечно, там можно будет посмотреть, тест-драйв, кстати, устроить, там, если на сапе никогда не катались, пожалуйста. Музыка, костюмированный массовый заплыв на сапах тоже будет. И, кстати, вот можно приобрести даже бесплатные билеты. Речной клуб «Остров», напоминаю, с 14 по 16 августа.
2: То есть сегодняшнего дня.
1: Да, регби. Ребята, Енисей СТМ играет с Красным Яром на стадионе «Авангард» 16-го воскресенья в 4 часа дня мы с вами можем посмотреть. Я была однажды на регби, но я там сначала исполняла гимн, а потом осталось посмотреть соревнования. Тут захватывающе.
2: Скажи.
1: Это красиво, я вам хочу сказать.
2: Когда 11 мужиков против других.
1: И они такие мощнецкие прям. Да, есть вот у меня знакомые девчонки, которые, ну, они сами вообще далеко не спортсменки, у них нет в окружении регбистов, но вот конкретно регби они настолько обожают, что не пропускают вообще ни одного матча.
2: Все. Но спасибо, что шорты не такие длинные.
1: Да, это огромный жирный плюс. Красное кольцо тоже в 16 августа можно и туда съездить. В 12:30 там начало кольцевых гонок и будет еще ралли-кросс. Вот это джон-джон-джон, дым и музыка, это все там
2: дым,
1: ожидается.
2: Дым-дым-дым, казино и ралли.
1: Короче, что касается Минусинска, то можно и туда съездить на день Минусинского помидора.
2: Наконец-то!
1: Возьмите туда работать Никитину Неделина, пожалуйста. Человечек хочет попробовать себя
2: в роли помидора.
1: Просто хотя бы в роли ведущего, потом уже. Короче, ну, действительно, там и Яхан туда наш едет.
2: Да.
1: Вот до 15 августа. И 15-го самое основное это мероприятие.
2: Но
1: там это
2: пройдет. Легендарное да. Событие уже завтра случится. И если не ошибаюсь, то каждый год они разыгрывают автомобиль.
1: Да, я прям однажды там была. Это, знаете, это максимально душевно, что можно назвать. Ну и день палеонтологов и археологов. Так вот, завтра, 15 числа, в Краеведческом музее будет экскурсия специальная «Каменный век» в Юдинке, занятия рыцари совка и лопаты. А вот в музее «Геос» такая мини-выставка «Анатомия великого выживания». Короче, если вам или вашим детям нравится эта тема, то приходите. А прикиньте, в Роевом ручье будет культурный диджей-сет.
2: Да.
1: Что такое культурный диджей-сет?
2: Культурный диджей-сет — это что-то, возможно, с симфониями связано.
1: Но здесь говорят, сет со звуками инструментов древнего человека в Роевом ручье. Да, ребят. Ну а еще, если вот у вас есть дети, то наверняка вы задумываетесь не только об их досуге, а еще о том, каким спортом, допустим, они будут заниматься. Вас наверняка немножечко беспокоит то, что они часто сидят в телефоне. Давайте в их жизнь больше движения, больше уверенности и как раз меньше экранного времени. Для вас информация на правах рекламы. Академия спорта «Я чемпион» уже 10 лет помогает детям расти сильными, активными и целеустремленными. Там можно выбрать направление по душе. Это футбол, волейбол, гимнастика, шахматы. Что очень важно, я считаю,

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. «Золотой монетный дом». Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие

0: Процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
2: Половина десятого в Красноярске. Мы разбираем дорожную обстановку.
3: Юль, на правом берегу у нас есть очень серьезное затруднение на улице Грунтовая. Если будете еще ехать в сторону Затонской, там случилось ДТП. И, в общем-то, все, наверное, это то, что я могу рассказать.
2: Ну, если это так, то давайте передвинемся на левый берег. Здесь по-прежнему основная пробка – это Северное шоссе. Если двигаться от Кольца и в обратном направлении со стороны Дрокина, вот где-то в районе развязки с проспектом Котельникова из-за дорожных работ, мы с вами сбросим скорость однозначно. Чуть-чуть подзагрузилась вторая Брянская на спуске к Кольцу, Высотная в центр, Лесопарковая от Кольца в направлении Свободного. В общем и целом, на Свободном проспекте все хорошо, вниз к космосу немножко притормаживаем. От Яндекса 3 балла. Соблюдайте правила, двигайтесь безопасно.
4: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: 9:38 в Красноярске. Большой всем привет и доброе утро, пятничное, и это прекрасно.
1: Ну что, ты знаешь такой сервис знакомств, как Давинчик?
0: Нет, кстати, никогда не слышала. Я знаю Давинчи фитнес-центр.
1: Ну ладно, хорошо.
0: Это не одно и то же, ты понимаешь.
1: А это Дайвинчик. Ну типа игра слов такая.
0: Поняла, да.
1: В общем, его запретили, но пока только в Казахстане. По словам представителей прокуратуры, дейтинг-бот работал без каких-либо ограничений по возрасту. И, в общем-то, это могло представлять угрозу. Поэтому вот его запретили сейчас полностью там. Не будут знакомиться. Пускай выходят на улицу люди.
0: Выходят на улицу, во-первых. Во-вторых, ребята, не все потеряно. Ну, у нас, по крайней мере, в России, да, если там его запретят. А он у нас вообще пока сейчас доступен или нет?
1: Пока что да.
0: Хорошо. В госуслугах же скоро введут раздел знакомства. Ну, вы чего переживаете-то? Ну, будут там сидеть, знаешь, такие, ну, как бы самые, так сказать, вот, ну, тут... Только даже немножко душноватый человек, который и на госуслугах себе все оформит, и всегда там уведомления проверяет.
1: И
0: он
1: можно...
0: такой основательный.
1: А можно будет добавить, ну, то есть посмотреть имущество там, то есть партнера.
0: Вот
1: да,
0: это
1: чтобы...
0: будет очень интересно. Сразу проверить, есть судимость и нет судимости. Кредитная история и все прочее.
1: Машина, квартира, ну,
0: давайте
1: как бы такие
0: сразу
1: базовые.
0: Про родственников тоже все напишем. Это же к вам потом меньше вопросов будет.
1: Ну да.
0: Давайте, пожалуйста, там сильные и слабые стороны, хотя, наверное, нет.
1: Хорошая попытка. Попытка налоговая.
0: Я не удивлюсь, если они в этой разработке принимают участие. На самом деле, нас налоговая слушает, мы передаем вам привет.
1: Передаем.
0: Все исправно.
1: Оставьте мне 6%, пожалуйста, УСН.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. 9 часов 49 минут. Опа, ритмы латины немножечко такие заиграли, мы тоже задвигались.
2: Да? Да. Между прочим, Юль, двигаться-то можно в прямом направлении, можно в перекрестном, а можно в подводном направлении. Вот именно так компания Greenlink, даже не компания, а корпорация целая, планировала проложить огромный электрический кабель примерно за 600 миллионов долларов. Да, они хотели его проложить между Англией, ну точнее Великобританией и Ирландией. Вот, но нюанс один. Планировали проложить кабель, начиная с пляжа, с одного из пляжа.
1: Так.
2: Но на этом пляже по лору фильмов и, в общем-то, книги Анти оживился тот самый персонаж Добби, ну, из Гарри Поттера, который...
1: Ага.
2: Да, в общем, этого эльфа Добби там и похоронил Гарри Поттер, да, якобы. Ну, то есть, по-настоящему там никого нет, то есть, никто там не лежит, никакого Добби. Но фанаты заполонили этот пляж, они там начали, в общем-то, делать там всякие вот эти вот мемориалы.
1: Угу,
2: и,
1: да,
2: в общем-то, устроили там неофициальную вот могилу этого Добби.
1: Да что ж такое-то?
2: Вымышленного персонажа. Ну, и как ты понимаешь, да, то, что корпорация опубликовала маршрут кабеля, и фанаты Гарри Поттера были в ярости. Они начали заваливать компанию звонками, письмами, угрозами даже, что они этот кабель обрежут, обкусят, если вы туда его проложите. Но на самом-то деле там никого нет, ты понимаешь, да?
1: Вот, это просто люди немножечко сходят с ума, и каждый причем по-своему.
2: Звонков было настолько много, что компания реально испугалась и решила поменять маршрут. Но... место выбрали снова неудачное. В общем-то, произошло что? Они наткнулись на, ну вот при раскопках, на останки человека из бронзовой эры. Представляешь, из бронзового века. И, в общем-то, специалисты на новом месте тоже не смогли начать прокладывать этот кабель.
1: Ну, зато теперь я знаю, что буквально вот скоро, а именно завтра, они смогут официально отпраздновать День археолога, поэтому с этим мы поздравляем.
2: Да, а может быть, на третьем месте и метеорит найдут.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Правительство обсуждает снижение до 10% НДС на беспилотную перевозку пассажиров, курьерскую доставку и грузоперевозки, стало известно Коммерсанту. Льгота должна помочь участникам отрасли и простимулировать развитие беспилотных технологий, считают эксперты. Помимо этого, эта мера может компенсировать дефицит курьеров, водителей такси и грузового транспорта. Сервис поиска мест на кладбище появится на госуслугах. Найти купить место для захоронения на госпортале можно будет с 1 декабря. В Минцифры уточняет, что решение уже реализовано в нескольких регионах страны. Оно упрощает и ускоряет доступ граждан к услугам в трудный период, снижает административную нагрузку на органы власти и повышает прозрачность процессов учета мест захоронений и рынка похоронных услуг, пишет Борус. В 20-й больнице Красноярска начали работать 4 новых аппарата УЗИ экспертного класса. Их установили сразу в нескольких подразделениях. В приемном покое детской хирургии, кардиологическом и соматическом корпусах, а также дневном хирургическом стационаре. Новые ультразвуковые системы используют для обследования взрослых и детей. Они позволяют проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, исследовать органы брюшной полости и малого таза, сосудистую систему и другие органы. Высокая точность изображения помогает выявлять патологии на ранних стадиях. В больнице отмечают, что новые возможности помогут врачам раньше ставить точный диагноз и эффективнее определять дальнейшую тактику лечения, пишут Горновости. В Красноярском крае создают телескоп, который поможет исследовать черные дыры и Вселенную, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Предприятие «Решетнев» получило заказ на создание телескопа для аппарата «Миллиметрон», который запустят на орбиту Земли. Летучая обсерватория будет изучать объекты дальнего космоса. Главное зеркало телескопа после выхода на орбиту раскроется до 10 метров в диаметре. Оно будет состоять из 24 сегментов. Сроки запуска пока неизвестны. Биологи рассказали, как протестировать арбуз на нитраты в домашних условиях. Дольки нужно опустить в стакан с теплой водой и посмотреть, окрасится ли она в розовый цвет. Если вода порозовеет, а мякоть развалится, это указывает на большое содержание в ягоде химии, в том числе нитратов. Употребление таких арбузов может привести к кислородному голоданию, накоплению тяжелых металлов в органах и сильнейшим отравлениям, пишут РИА Новости. И о валюте. Доллар 83.81, евро 96.75. Алина Старцева, служба информации.
3: Непогода нынче в моде. Непогода, непогода.
4: Климат-контроль.
5: На 96.2 FM.
6: Мы бы, конечно, не хотели отдыхать от вчерашней жары, но приходится. В городе сейчас пасмурно, плюс 18, дневная температура максимум плюс 21.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: 10 утра в Красноярске.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламат сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 10 часов и 3 минуты в Красноярске.
1: Вот
0: привет
1: такая вот фигня, собачка. Завтрак чемпионов.
0: Юрмайнгард.
1: Сева Бельмасов.
0: Знаете, как приятно, когда мужчины совершают поступки, да такие. Вот китаец, допустим, создал самый большой в мире сад мальвы, это такие красивые оранжево-желтые цветы, ради своей жены. Он вырастил 700 видов мальв на 80 гектарах земли.
1: Вот красавчик, а? Вот
0: у него идея зародилась в 13 году, когда жена поделилась с мужем детскими воспоминаниями о мальвах, которые она однажды увидела в Пекине. И после того, как она упомянула о своей любви к цветам, он пообещал создать для нее сад. Тут иногда бывает такая ситуация. Я, конечно, про знакомых рассказываю, да?
1: Конечно, да.
0: Когда ты такая, сначала, какие прекрасные красные розы, но вот мне нравятся белые, там уже 10-й раз. Я, конечно, люблю цветы, но не красные розы, мне нравятся белые. Я ненавижу красные розы, но как бы спасибо. Нет, на самом деле я понимаю, что не всем людям вообще дана внимательность, не всем мужчинам, как бы тут дарят цветы, огромное спасибо. Но представляешь, тут какой уровень вообще осознанности в отношениях?
1: Может, он просто очень сильно полюбил песню Пугачевой?
0: Что?
1: Миллион, миллион, миллион алых мальв.
0: Да, скорее всего, она в Китае звучит именно так.
1: Да.
0: Смотри, еще стоит отметить, несмотря на то, что у этого мужчины вообще не было опыта работы в саду, он продал свой дом, купил землю, научился выращивать мальвы, потратил более 10 лет, чтобы вырастить на территории площадью около 80 гектаров вот столько мальв. Короче, он посадил, кроме того, 150 тысяч лилий, 100 тысяч кустов гибискуса какого-то. И все это ради любимой женщины.
1: Ну вот, красавчик ведь.
0: Мне кажется, он где-то жестко провинился.
1: Либо она супер вкусно готовит борщ.
0: Возможно. Но давайте так. Вот если ваша женщина, не настолько вкусно готовит, как вам хотелось бы, во-первых, никогда в жизни ей об этом не говорите. Во-вторых, просто зарулите во вкусные точки и послушайте нашу информацию на правах рекламы. Возьмите себе на перекус Big Chicken бургер кунжутный, допустим, с нежным кунжутным соусом. Если вы любите остринку, то, пожалуйста, Chicken Curry Roll с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри. Если у вас есть дети, как вы можете про них забыть? Это же плоды вашей любви, и к ним нужно тоже быть внимательными. Там, кстати, во вкусные точки есть детское меню, коллаборация со смешариками, поэтому Kids Combo можно взять, и там бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. Заезжайте на Волочаевскую 44, если вот вам по пути Молокова 43 или ПЖ-36А. Стоимость мороженого, кстати, которое там из натурального молока, от 179 рублей, Kids Combo от 329 рублей. Подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+. ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота», улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ждать баню год?
7: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
8: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
11: ООО «Тифснайкер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:15 в Красноярске. Доброе всем утро. Это Красноярск ФМ.
2: Как ваши дела?
1: Ко мне, уже на вы. Нет, спасибо, ребят. Всеволод Игоревич, хорошо.
2: У ребят спрашиваю. Все хорошо? Ну, отлично. Друзья, просто если вот вы нашли какого-то недоброжелателя, да, вот предположим, да, своего, а вы физически не так сильны, но сильны в математике и в расчетах, то, пожалуйста...
1: Как начните считать?
2: То начните считать, потому что сейчас используются дуэли как раз-таки с использованием математических функций в игре Grab War. Да, есть суть игры такая, что вот ваши человечки и человечки оппонента должны написать такую формулу, чтобы линия простроилась по этой формуле и прошла через все препятствия, обогнула и попала в вашего оппонента. Вот изначально играли люди, в общем-то, которые там только увлекаются математикой и, в общем-то, строили графики, а теперь сейчас делают так, что в это играют абсолютно все, вот как раз-таки ребята, которые хотят посоревноваться друг с другом, вот на такой дуэли. Но одни из китайских игроков уже делают так, что там практически невозможно увернуться от их линии. Такую формулу пишут. И пишут это за минуту, представляешь?
1: Мне кажется, вот дуэль, в принципе, такая же практически у нас была где-то в школе на уроке математики. Когда вызывали, ну, там, тебя, которая гуманитарий, стопроцентный. И вот, Ксюш, если ты слышишь... Была у меня такая одноклассница, которая, мне кажется, она лучше учительницы разбиралась в этом предмете. То есть у нее какой-то дар, она корень вообще из любого числа вычислит, она сделает абсолютно все возможное и невозможное. Это был класс примерно 7-8. Вот, и такая дуэль, да, в которой ты заведомо уже проигрываешь. Ну, знаешь, тренировка самооценки как минимум.
2: Ну вот она тебя в дуэли уравнениями выигрывала, а ты ее зато на уроке музыки просто в
1: пух. Я ее как напою.
2: И... Да.
3: Красноярск

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные.» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
3: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботится

0: шумоизоляция, большой выбор межкомнатных дверей, уют-компания «Ателье дверей», выставочный зал на Авиаторов 5.
1: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформации. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:28 в Красноярске. Давайте проверим дорожную ситуацию от сервиса Яндекс. Пробки тройка.
2: Да, прямо сейчас на правом берегу есть у нас затруднения по улице Мичурина в обе стороны. Ну, начиная с Волжской от кольца, если едете куда-то в сторону Октябрьского, придется вам постоять. На пересечении улицы Крайняя, также с газеты Красноярский рабочий, тоже тут у нас пробочка образовалась. И, в общем-то, ну что мне высасывать из пальца эти пробки? Нету на правом берегу больше пробок, все, на левой.
1: Ну и прекрасно, давайте на него и передвинемся. Здесь вторая Брянская на спуске к кольцу. Брянская, вот опять же, в этом направлении. Лесопарковая от кольца в сторону Свободного проспекта. В Северное, на Северное шоссе заезжаем, мы с вами там тоже постоим, где развязка с проспектом Котельникова. Локальные затруднения на Караульной в сторону кольца Шахтеров. И больше никаких пробок нет. Тройка от Яндекса, желаем вам счастливого пути.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: 10:35 в Красноярске.
3: Сейчас у всех, Саш, просто уши горят. Понимаешь, вообще?
1: Простите, если что, это мы.
3: Да, если что, это мы.
1: Мы просто поем, действительно.
3: А в Сочи... Ты хочешь спать вообще, нет? В Сочи.
1: Что? Я спать?
3: В Сочи спать хочешь?
1: Я уже однажды спала в Сочи, мне понравилось.
3: Понравилось.
1: Я бы повторила, да.
3: Вот, а отель Rosa Springs, в общем-то, в этом может помочь, судя по всему. Это нет, не информация на правах и рекламы, может быть, там и на самом деле не так, но, как пишут и какие картинки выкладывают, так там вообще, там так можно выспаться и отдохнуть. В номерах полотенцев, хотел сказать, много. Или полотенец.
1: Это уже плюс.
3: Ждут вас утяжеленные одеяла, блэкаут-шторы, меню подушек. Представляешь, то есть можно выбрать свою подушку.
1: Я, кстати, недавно узнала о такой теме, что реально есть меню подушек.
3: Прикинь.
1: Ну, во-первых, понятное
3: дело. Хочу сегодня мягкую.
1: А завтра хочу вообще бесы на полу.
3: Вот. А послезавтра хочу вот эту с перышками, которые вот так вот втыкаются немножко в шею.
1: Да. Чтоб ты проснулся. Я вообще не понимаю эти ортопедические подушки. Просто, может быть, у меня не было нормальной. Потому
3: нормальной.
1: Что для меня это какой-то жесткий, ну,
3: вообще,
1: кирпич какой-то. Юля,
3: подушки должны быть паранормальные. Ну, чтобы их было две. Uh-huh. Они же парами идут.
1: Uh-huh.
3: Вот. Особый, кстати, кубик-гаджет называется Deep. Он помогает быстрее расслабиться. Не знаю, с помощью чего.
1: С помощью чего этот кубик? Антистресс, наверное.
3: Антистресс-кубик, хорошо. Также на территории заведения есть клиника, в которой можно сделать проверки, диагностику сна, среди других бонусов. Инфракрасная сауна. И что еще? И еще какие-то тренировки, которые у тебя усыпляют.
1: Короче, я так понимаю, что это именно сонный отель. Есть вот такие вот капсульные номера, по-моему,
3: да.
1: Где-то в Китае вот. Или в Японии. Но они именно на рабочих местах. То есть, когда у человека перерыв, он заходит в эту капсулу. Я представляю, какая там борьба за капсулу. И как они, знаешь, мы на отпуск там как-то
3: борьба
1: пишем заявление.
3: Капсулу.
1: Да, они там также вот в очередь встают в список в эту капсулу.
3: Борьба за капсулу — это когда мы все вместе поели не свежий шашлык, и остался только один антигистаминный.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: My heart. Ну, что ты не продолжаешь-то? Думаю, классно, давай продолжим.
1: Да, я этот не выключил, как его, прокси, поэтому
0: понятно,
1: лагаю.
0: Понятно, все.
1: У меня ешка.
0: Так, просто так, на всякий случай, чтобы вы знали, я знаю, что вы туда не собираетесь, но все же заранее предугадываем, на госуслугах запустят сервис для поиска и покупки мест на кладбищах. Официально уже информация, поэтому называется это все красиво цифровой маршрут для оформления захоронений. Все, с 1 декабря, пожалуйста, местечко получше себе присматривайте.
1: Юля, ты что такое говоришь?
0: Я на всякий случай.
1: Мы тут недавно новость говорили о том, что мы до 190 лет будем жить.
0: Да это хорошо, конечно, но если вот вы заколебете нас своими финансовыми изменами, вот, как бы придется. На самом деле появилось такое обоснование вот какого-то такого события, когда мужчина разрушает доверие в паре, тем самым, что он скрывает там свои долги, он лжет о тратах, и все это называется финансовой изменой.
1: Опа!
0: Я уже сама, подожди, я сама додумала, что это только к вам, мужчинам, относится. Ага. Ну, а как это может к нам, девочкам, относиться?
1: Конечно.
0: Извините меня.
1: Вы-то не азартные, ничего, вот это вот, ни корзину не закрываете на ВБ свою, ни в коем случае.
0: Мы просто меняем пароли для того, чтобы вы туда не зашли, вот и все. Короче, деньги в паре, как говорят психологи, связаны с безопасностью и доверием, поэтому, если вы, мужчины, отказываетесь обсуждать траты, воспринимается это как двойная жизнь.
1: То есть ты и знаешь, где задачка у меня в студии.
0: Открывай приложение своего банка. Открывай. Мы будем смотреть, что подбивать.
1: Забыл пароль.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов зон по территории Российской Федерации. Как пояснили коммерсанту в министерстве, запрет будет бессрочным и распространяться на все виды воздушных судов. Исключения сделаны для вооруженных сил Минобороны и в ряде случаев для бортов, летающих в интересах нефтяных компаний. В новый список запретных зон для полета Минтранс планирует включить объекты критической промышленности, дорожной и энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Эксперты полагают, что в условиях беспилотной угрозы нормы гражданской авиации будут меняться во всем мире. В каждой школе России с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров, сообщил Кравцов. В нее смогут обратиться родители, если будут не согласны с тем, что ребенку выставили самую низкую оценку по поведению. Также Кравцов заявил, что Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников, пишут РИА Новости. Дополнительную вечернюю электричку между Красноярском и Дивногорском запустят 17 августа. Из Красноярска поезд отправится в 20:40 и прибудет в Дивногорск в 21 час 44 минуты. Обратный рейс в 21:54, а прибытие в Красноярск в 22:55. Сейчас последняя электричка уходит из Дивногорска в 20:36 и приезжает в Красноярск в 21 час 36 минут. Новый рейс станет самым поздним. Отправляться обратно он будет на час и 18 минут позже. Электропоезд будет ходить ежедневно до 31 августа включительно. В КрасЖД это объяснили ростом числа пассажиров в последние дни лета, пишет НГС-24. Новую лестницу на Караульной горе в Красноярске не успели построить в срок, сообщает телекомпания «Енисей». Объект должны были сдать к 10 августа. По словам подрядчика, график сорвался из-за задержки поставок металлопроката. Работы выполнили на 90%. За срыв графика подрядчику грозит штраф. Новая дата сдачи лестницы – 1 сентября. Красноярцы снова смогут проверить, насколько хорошо они разбираются в спорте, пишут Горновости. 4 октября край присоединится к всероссийской просветительской акции «Спортивный диктант 2026». Проверить свои знания смогут все желающие. Регистрация уже открыта на сайте sportdiktant.ru. Пройти тестирование можно очно на одной из площадок или онлайн. Задания посвятят различным видам спорта, в том числе паралимпийским, а также истории олимпийского движения. Подготовиться помогут образовательные материалы и видеолекции с известными спортсменами. Лучшие знатоки получат именные сертификаты Олимпийского комитета России. Первый спортивный диктант прошел в прошлом году и собрал более 250 тысяч человек по всей стране. И о валюте. Доллар 83,81, евро 96,75. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.

0: Поговорим о погоде. В Красноярске сейчас плюс 18 градусов. Сегодня днем переменная облачность и ожидаются дожди. Дневная температура плюс 21.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио.

0: Красноярске 11 утра. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11.02 в Красноярске. Всем привет, доброе утро. Здесь звучат треки из проекта «Высший пилотаж» и «Наши голоса» Юли Майнгард.
0: И Сева Бельмаса.
1: Кстати, совсем скоро день археолога, про это мы уже говорили. И вот в Красноярске нашли уникальный каменный календарь, которому 17 тысяч лет.
0: Ничего себе!
1: Это такая каменная подвеска. Люди, ну, специалисты считают, что этот артефакт раньше помогал контролировать время. Плоская овальная галька. И вот древний мастер просверлил в ней отверстие и нанес орнамент из 25 насечек. В центре красное пятно. Специалисты считают, что подвеска играла какую-то символическую роль и была оставлена как, ну, подношение духом, допустим, или какой-то процесс обряда. Изображение, собственно, возможно, это была капля крови, может быть, еще что-то другое, но говорят, что это такой календарь, в том числе, по которому определяли время.
0: Юль, ну я-то своего рода тоже археолог. Недавно делал генеральную уборку дома, отодвинул диван и столько там нашел раскопок.
1: Бывали такие раскопки у меня, но ты почаще, потому что чревато все-таки бывает последствиями. Ребята, я понимаю, что иногда ты думаешь, блин, чем вот подкрепиться, собственно, утром, хочется чего-нибудь такого. Так вот, если вы сейчас в своих мыслях все-таки копаетесь и думаете, а чем же перекусить, да не делайте это, просто следуйте нашей информации на правах рекламы и личной рекомендации. Можно заехать во вкусную точку, потому что там появились вкусные новинки для перерыва. Допустим, пирожок «Лесные ягоды крем-чиз». Это хрустящее тесто, сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. К этому идеально что? Конечно, какой-нибудь кофеек. А потом, ну знаешь, вот так вот, шлифануть мороженое «Айс Делюкс Карамель Маршмеллоу». Не говорите, что, боже мой, сколько сладкого, иногда очень даже позволено. Заезжайте на Перенсона 4, Красраб 195 или Молокова 43. Пирожок стоит от 102 рублей, мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка 6+, ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший

0: Реклама. Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
10: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: В городе 11 часов и 15 минут, и в это мгновение мы обсуждаем афишу событий на предстоящие выходные. Итак, можно отправиться на множество разных мероприятий. Загибайте пальцы. Сибирский
3: Первое.
1: Фест водного туризма. Крупное мероприятие в речном клубе «Остров».
3: Угу.
1: Посмотрим на вейксерфинг. Саббординг, тест-драйвы, кстати, будут тоже, то есть вы сможете сами попробовать. Конечно же, музыка и костюмированный массовый заплыв на сапах. С сегодняшнего дня по воскресенье включительно речной клуб «Остров». Пожалуйста, заходите в соцсети, смотрите более подробное расписание и приходите.
3: Это там, где арена у нас центральная, да? Центральная чаша. Там, где у нас Буян ресторан.
1: Ну вот да, да, все да. Вот то там. Есть именно там. Там яхты, красивые лодочки, все
3: Ой,
1: дела.
3: Богато.
1: Новые выставки тоже есть. Вот буквально вчера Поздеев, начало в художественном музее выставка открылась. В Площади Мира есть еще одна выставка под названием «В каждом яблоке». Ну и в индустрии, куда мы уходим, когда ложимся спать.
3: Вот, давай, продолжим. В каждом яблоке есть...
1: Есть своя косточка.
3: Вот. Я думал, червячок. Ну ладно, хорошо.
1: Ну видишь, насколько у нас разное мировоззрение с тобой. Я оптимист, я так понимаю, да? Что касается чего-то такого, что связано с экшеном, то можно съездить на Красное кольцо. В воскресенье в 12:30 там кольцевые гонки, ралли-кросс. Красивое мероприятие, действительно впечатляющее.
3: Юль, ну ты бы на своем поло там бы всех, конечно, порвала.
1: Я? Ну, только, может быть, в соревнованиях по автозвуку бы там всех уделала. Ну и что касается спорта, футбол. Енисей с командой КамАЗ из Набережных Челнов играют на центральном стадионе завтра в 16:00, а наши регбисты Енисей СТМ играют с Красным Яром, с нашим же 16:00 в воскресенье на стадионе «Авангард».
3: То есть можно и в субботу, и в воскресенье сходить оккультуриться.
1: И оккультуриться, и что-то спортивное посмотреть. А если вы, как и я, обожаете кофе и хотите знать о нем чуточку больше, то Сибирский фестиваль кофе пройдет в субботу и в воскресенье в кластере «Квадрат». Лекции «Латте Арт Баттл». Там даже будет, ну и, конечно же, вкусный кофе, который вы сможете попробовать.
3: Это очень здорово. А в воскресенье еще 16-го, между прочим, в 0:75 во дворе. Ну, конечно, я буду вести мероприятие, на которое приезжает Джим Би, Сквит с
1: Джепулом. Да, десятилетие ресторана, да. 0:75, и вот специальный гость.
3: Будет петь про вам про Майорку, далеко ли это от Нью-Йорка.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный.
8: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
12: на «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Проверим дорожную ситуацию. Сервис Яндекс.Пробки дает сейчас нам 3 балла. Что касается правобережья, да, здесь особо

0: У вас затруднения-то никакого и нет, только улица Мичурина от кольца немножечко тормозит в направлении Октябрьского моста. На левом проблем побольше. Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова страдает из-за дорожных работ. Вторая Брянская на спуске к кольцу. Караульная в сторону кольца Шахтеров и в обратную сторону. И немножко подзагрузилась улица Калинина, если поворачивать и дальше выезжать на Тотмина или Попова. В данном случае это все от Яндекса Тройка. Я желаю вам счастливого пути и также напоминаю про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Каждое утро, каждое буднее утро в 8:45 мы в ней встречаемся и обсуждаем автомобильные вопросы, поэтому если есть такой или накопится за выходные, то пишите нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ» либо в наш МАКС по номеру +7 933 333 2962.
1: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
0: Завтрак чемпионов продолжаем. Новости расскажем мы вам сейчас.
2: Сева-сева, Бельмосов, у-у-у.
0: Юля Майнгард на связи.
1: А ты уверен, что вот наши песнопения все хотят слышать?
0: Нет, хотят слышать новости. Ладно, расскажу вам такую немножко новость с остринкой, да, как
1: давай.
0: Вы любите. В общем, в 2017 году оружейная компания SIG получила крупнейший заказ за всю свою историю.
1: Mm-hmm.
0: Ну, полиция Америки заказала у нее 600 тысяч пистолетов для, в общем-то, дежурств и полицейских, которые выходят на эти дежурства. И, в общем-то, все поменяли вот эти вот массово надежные глоки на вот новенькие пистолетики от SIG компании. Первое дежурство у всех начало происходить большое приключение. Знаешь что?
1: Ну нет.
0: Пистолеты начали самопроизвольно стрелять.
1: Ой.
0: Да. При нажатии небольшом на дуло, да, пистолет производил выстрел. Это конструктивная недоработка вот такая вот была.
1: И вся партия, так понимаю, такая, да, была?
0: Вся была партия
1: так
0: такая.
1: Так это же паль, простыми словами.
0: Да, с Алиэкспресс. И около 60, получается, сотрудников там, ну, пострадали. Ну, все незначительно, но все равно как-то пострадали, так или иначе. Самое забавное то, что компания сразу же изъяла это все. Понятно, что все эти пистолеты там пришлось убрать и компенсировать выплаты за все свои ошибки, понимаешь? А, ну, я-то думаю, что они же попросили там, ну, написали, скорее всего, вот полиция написала, нам нужен автоматический пистолет. Так это вот реально же автоматический пистолет. Он сам решает, когда стрелять.
1: Ну, когда... кстати, да, как та самая умная камера. Она сама решает, кому выписать штраф и когда, да, собственно, произвести сигнал.
0: Когда у тебя дежурство? А сегодня у тебя выходной. Тыщ!
1: Слушай, ну как бы нетривиально, так сказать, подошли к вопросу. Ну, во-первых, начнем с того, что когда вот полицейские получили эту новую партию, представляешь, как вообще себя человек чувствует? Он такой думает, Бонд, Джеймс,
0: да,
1: Бонд, то
0: я. Да. Так самое забавное, то что это что означает? Что новое не всегда хорошо.
1: Да, иногда хорошо вот оставаться в таком островке стабильности и спокойствия. Ну, то есть, в принципе, ну, как говорят, старая лошадь, она всегда немножечко лучше,
0: да,
1: вот той самой новой, потому что новую там обучить надо, непонятно, какие у нее скелеты в шкафу. Я сейчас как будто про отношения, да, говорю? Как будто что-то знакомое. Поэтому, ребята, пусть у вас, ну, не дымится в прямом, в переносном смысле, ну, и как бы стреляет, но, знаете ли, только по какой-то вот рабочей нужде.
0: Да.
1: Ну и то, может быть, какая-то мысль креативная, и не более того.
3: Завтрак чемпионов. Высший пилот.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Так как сегодня пятница, то мысли о том, что лето заканчивается, наверняка многих из вас тревожит. Рабочие будни тоже даются, ну, весьма тяжело, поэтому обратились некоторые новостные паблики за советом к тем, кто точно знает толк в отдыхе. Итак, берем пример с козлят.
3: Да, берем.
1: Вы сейчас удивлены, да, почему с ней? Ну, в общем, короче, прекрасные козлята живут на одной из ферм. И, короче, сделали чудесные фотографии с этими милыми зверушками. И на каждой из них подписали несколько советов, которые вам точно пригодятся. Поехали.
3: Первый.
1: Совет от козочки. Как избежать выгорания? Нельзя каждый день прыгать на 100%. Иногда достаточно просто стоять на четырех ногах и жевать. Уровень энергии меняется, поэтому примите это.
3: Ура!
1: Ну, то есть мы как бы и в прямом, и в переносном смысле, да, понимаем это. Второй совет. Вы не ленивы, вы просто слишком долго несете больше, чем можете выдержать. Сбавьте скорость. Этот совет вообще идеально подходит мне. Мы же иногда не замечаем, как белки в колесе начинаем крутиться. Третье. Фраза «отдохну, когда все закончится» опасна, потому что жизнь и работа не заканчиваются. Отдыхайте прямо сейчас, пока вас не унесло потоком. И такая бусинка милая на фотографии. Еще один совет. Постоянно жить на пустом баке не признак силы. Это признак того, что скоро вы упадете с обрыва. Скажите «нет» раньше, чем организм скажет это за вас. Едем дальше.
3: Сколько вообще прям сильно, ну, крутых мыслей. Почему всегда козлов и вот козочек в мультиках показывают как не самых умных животных? А
1: ну
3: на
1: так
3: самом
1: вот сейчас
3: деле...
1: стереотипы эти рушат.
3: Да.
1: Давай еще к умным мыслям. Перестаньте себя вести так, будто все срочно. Трава никуда не денется и через 10 минут. Ребят, говорим про обычную траву, да? Ну и про переносный,
3: да,
1: какой-то
3: понятно.
1: Смысл.
3: Понятно. Блин, ну как же круто вообще. Просто я хочу то же самое.
1: Отдых не нужно заслуживать. Это базовая потребность, как сено для козочки, а не награда за продуктивность. Ну и еще одна фраза. Отдохну, когда закончу все. Закончите что именно? Жить, дела никогда не заканчиваются, а вы у себя одна или один. Отдых – это не слабость, это система выживания. Короче, чтобы прыгать дальше, нужно просто иногда полежать на травке.
3: Ребят, вот козлы плохого не скажут. Ну вот, настоящие.
1: Ну, а мы скажем вам всего лишь, что нам было максимально приятно провести сегодняшний день вместе с вами. Мы уходим на заслуженные выходные и услышимся уже в понедельник.
3: С вами была Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмаса. Всем пока.
0: Завтрак чемпионов.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов, пишет «Лента дня». Трудовое законодательство нужно пересмотреть, заявил депутат Георгий Камнев. По его мнению, в условиях цифровизации сотрудников стоит оценивать прежде всего по результату, а не по времени, проведенному за компьютером. В Красноярском крае супруги участников СВО могут вернуть половину стоимости обучения в автошколе. Порядок предоставления выплаты утвердили на заседании правительства региона. Мера поддержки разработана по поручению губернатора Михаила Катюкова, пишут Сибновости. Дополнительный набор в программу школьного туризма откроется уже 14 августа. В Красноярском крае выделили еще 1500 социальных сертификатов для школьников номиналом 10 тысяч рублей каждый. Оформить их могут родители или законные представители детей через региональный портал госуслуг. После одобрения в личный кабинет придет идентификационный номер, а на выбор маршрута и заключение договора с туроператором будет 30 дней. Программа знакомит школьников с природными, историческими, культурными и промышленными достопримечательностями региона. В этом году в путешествие по краю уже отправились почти 4000 ребят. Подробности можно узнать по номеру 122. Для соединения с оператором нужно сказать «школьный туризм», пишут Горновости. В Красноярске накануне открылся Международный форум коренных народов, сообщает телекомпания «Енисей». Впервые за 20 лет главную выставку-ярмарку «Сокровища Севера» вывезли из столицы и развернули за Уралом. В Национальном центре «Россия» на Енисее собрались сотни представителей разных этносов. Там можно попробовать север на вкус, примерить меховой кафтан и услышать горловое пение. В сентябре в Красноярском крае пройдет викторина. В этом году она посвящена году единства народов России. Разумеется, спрашивать красноярцев будут про историю, традиции народов, проживающих на территории края. Как заявляют организаторы, участие в ней могут принять все желающие, достигшие 18 лет. Разыгрываться будут 3 квартиры, 6 автомобилей и 360 современных гаджетов. Искать ответы в интернете официально не запрещено. Как сообщила Светлана Зылевич, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России, главная задача организаторов – не проверить эрудицию красноярцев, а привлечь внимание к истории своего края, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 83,81, евро 96,75. Алина Старцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
4: Климат-контроль.
1: На 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 14 августа, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 21.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной рекламной информации, особенно для тех, кто всегда ищет себе какой-нибудь интересный досуг. На фестивале «Сгущенка» будет не только полезно, но и вкусно. 22 августа Центр путешественников приглашает на базу отдыха «Чайка», где пройдут лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, туристический маркет и большой розыгрыш. Среди призов целый ящик сгущенки и подарки от партнеров. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля ВКонтакте. 0+ возрастные ограничения.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
3: Найткар.
4: Найткар.
3: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
4: Официально по договору.
3: Подбор и доставка. Свои автовозы.
4: Nightcar24.ru.
5: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Проект «Яркие берега» и Куба Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный. Информационный партнер радио «Красноярск ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803. Restless.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах предлагает Минтранс. Об этом сказал министр транспорта Андрей Никитин на заседании Президиума Госсовета. Также глава ведомства рассказал Владимиру Путину о создании в регионах гарантирующих перевозчиков и перевозок по запросу в населенных пунктах, где автобусов нет или рейсы слишком редкие, пишут РИА Новости. Сервис знакомств «Дайвинчик» запретили в Казахстане. По словам представителей прокуратуры, дейтинг-бот работал без каких-либо ограничений по возрасту. Это могло представлять угрозу для детей, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Первая умная камера для борьбы с мусором появилась в Красноярске. Новинку установили возле контейнерной площадки на улице Джамбульской, откуда поступали жалобы жителей на захламление. Система фиксирует нарушения автоматически, после чего штраф приходит в электронном виде. Об этом рассказал в своем канале глава города Сергей Верещагин. Оборудование также оснащено звуковым оповещением. По словам мэра, оно отпугивает тех, кто намерен выгрузить отходы из машин или оставить пакет мимо баков. После оценки работы новой системы в городе решат, стоит ли расширять такую практику. Всего в Красноярске сейчас установлены 23 камеры возле контейнерных площадок. С начала года с их помощью зафиксировали 127 нарушений на общую сумму почти 400 тысяч рублей. В планах разместить еще 140 устройств, в том числе 25 на территориях Большого Красноярска, пишут Горновости. Прохладные выходные ждут красноярцев на этой неделе. Ночью в субботу 15 августа столбик термометра опустится до плюс 15 градусов, а в дневное время поднимется до плюс 20. Будет пасмурно, ожидаются дожди и грозы. Ночью воскресенье 16 августа ожидается плюс 14 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до плюс 20 градусов, пишет НГС-24. Клещи все еще активны в Красноярском крае, несмотря на приближение осени. С начала сезона за помощью после укуса членистоногих в медицинские учреждения обратились 15 554 человека. В их числе 3119 детей. Только за последние 7 дней от присасывания клещей пострадали 126 человек, из которых 11 несовершеннолетние. Специалисты напоминают о необходимости продолжать соблюдать меры профилактики при выходе на природу. Используйте репелленты и надевайте светлую закрытую одежду с плотными манжетами. Заправляйте штаны в носки, а кофту в брюки. Проводите осмотры каждые 15-20 минут во время прогулки. После возвращения домой тщательно проверяйте тело и одежду. По возможности избегайте высокой травы и кустарников, передвигаясь по центру тропинок, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 83.81, евро 96.75. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 14 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск-ФМ.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
8: Понятно.
9: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
12: Ну что, что? Шторы, конечно же!
13: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Радио Красноярск FM. Just when you think you finally let go.

0: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где взять?
3: 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где взять бетон для стройки?
8: Фарт-бетоне.
7: Бетон на насосы в аренду.
8: Фарт-бетоне.
7: И

0: Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
1: Вход свободный.
2: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
1: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
3: Успех с теми, кто учится в STEMI.
4: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Минтранс планирует расширить перечень запретных для полетов зон более чем вдвое. В него войдут объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры. Предложения будут поступать от ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Запрет будет бессрочным и коснется всех воздушных судов. Об этом пишет Борус. В центре Красноярска в массовом ДТП пострадала 22-летняя девушка. Авария произошла вечером 13 августа. По предварительным данным, водитель Nissan не пропустила Audi, а после столкновения задела еще две машины. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Спасателям пришлось вытаскивать ее из авто с помощью специнструмента. Об этом сообщает НГС-24. Ущерб продавцов Wildberries от атак на склады может достигать 600-700 миллиардов рублей с учетом упущенной выгоды, сообщила глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. По ее словам, от атак пострадали более 400 тысяч селлеров. Себестоимость уничтоженных товаров оценивается в 200-300 миллиардов рублей. У некоторых продавцов сгорело до 95% товарных запасов. Об этом пишет Борус. В Иркутской области ситуация с бензином остается непростой. Зампред правительства региона Александр Анчугин сообщил, что она контролируемая, но возможны новые изменения цен из-за коррекции логистики. Ранее в регионе уже снимали ограничения, однако сейчас власти вновь просят жителей ответственно относиться к потреблению топлива и не создавать ажиотаж. Об этом пишет Борус. Выходные в Красноярске будут прохладными и дождливыми. Сегодня днем ожидается до плюс 21 градуса, дожди с грозами будут идти весь день. В субботу температура понизится до 20 градусов, осадки сохранятся. В воскресенье станет чуть теплее, до 22 градусов, облачно, но без дождей. Ночные температуры будут опускаться до 14-15 градусов. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте. Доллар 83,80, евро 96,75. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль.
4: На 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 14 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
5: хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки «Трифолд Бейс» учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Зоны, Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Фестиваль «Сгущенка» – отличный повод выбраться всей семьей на свежий воздух. 22 августа Центр путешественников ждет гостей на базе отдыха «Чайка». Здесь будут интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, полезные лекции и теплая атмосфера большого туристического праздника. Это день, который объединяет отдых, впечатления и новые знания. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Всегда в «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Реклама. Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
2: Успех с теми, кто учится в STEMI.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Япония намерена принять ответные меры на поездку Владимира Путина на южную часть Курильских островов. Рассматривается усиление антироссийских санкций. Ранее глава МИД страны выразил протест, заявив, что все острова принадлежат Японии. Об этом сообщает Борус. Суд признал банкротом Красноярскую дорожно-строительную компанию, которую возглавлял сын застройщика Владимира Егорова. В отношении КДСК открыто конкурсное производство на 6 месяцев. Экс-директор фирмы Антон Егоров ранее был приговорен к 3 годам колонии за хищение 98 миллионов рублей при модернизации асфальтобетонного завода. Ущерб он полностью возместил, пишет Ньюслаб. В Красноярске появилась первая умная камера, которая автоматически выписывает штрафы за захламление мусорных площадок. Устройство установили в Советском районе на улице Джамбульской. Камера оснащена звуковым оповещением и фиксирует нарушения без участия оператора. Мэр Сергей Верещагин сообщил, что новинку оценят и примут решение о расширении практики. Об этом пишет Ньюслаб. Китайский скоростной поезд разогнался с нуля до 800 км в час чуть более чем за 5 секунд, приблизившись к скорости пассажирского самолета. Рекорда помогла добиться магнитная подушка, устраняющая трение. Технология пока не используется для пассажирских перевозок, но в будущем может применяться для сверхскоростных поездов и ракет. Об этом пишет Борус. В Красноярске завершается благоустройство острова Молокова, который долгие годы был полузаброшенным. Уже в сентябре работы должны закончиться. По задумке авторов проекта, он станет улучшенной копией Татышева. Сейчас там обустраивают велодорожки, смотровые площадки и общественное пространство. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте доллар 83.80, евро 96.75. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 14 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: связи Красноярск ФМ. Немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск, если на улице душно и хочется чего-то холодного, яркого и необычного, держите вкусную подсказку. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавят напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk жасмин виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел.
1: Не входит.
2: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района Калина-Долина. А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
9: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
10: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют. 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Более 82 тысяч детей в крае получили региональную выплату на подготовку к учебному году. Все ребята из многодетных семей, а также семей, где родители имеют инвалидность. До 2025 года размер выплаты составлял около 2000 рублей. По поручению губернатора Михаила Катюкова эту сумму увеличили. Сегодня она составляет 13 806 рублей в Красноярске и 19 116 рублей в Норильске на каждого ребенка. Оформить выплату можно в госуслугах, соцзащите или МФЦ двумя способами. Ежегодно подавать заявление на предоставление поддержки или единожды подать согласие на ежегодное автоматическое зачисление денег. Об этом сообщает Красноярск номер один. Ночью в Красноярске на улице Карамзина, 14, вспыхнула квартира-студия на пятом этаже. Огонь охватил 25 квадратных метров и за секунды перекинулся на балкон этажом выше. Пожар тушили почти 40 минут 17 человек и 6 единиц спецтехники. Жильцов горящей квартиры в момент возгорания дома не было. Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, рассказали в Главном управлении МЧС по краю. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают ссылки на голосование за лучший класс или школу. По словам экспертов, такие сообщения нацелены на кражу личных данных. Об этом пишут новости ТВК. Роскосмос опубликовал снимки Попегайского кратера в Красноярском крае, который образовался более 35,5 миллионов лет назад после падения метеорита. Кадры сделаны спутником «Метеор-М». Кратер входит в список объектов мирового геологического наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Ньюслаб. Каждый пятый россиянин выбирает арбуз при помощи нейросетей. Опрос сервиса «Пакет» показал, что рекомендации ИИ действительно помогают найти сладкий плод. При этом 65% покупателей традиционно стучат по арбузу, хотя лишь 40% знают, каким должен быть правильный звук. Чаще всего на сладость арбуза указывают сухой хвостик и желтое пятно. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 83,80, евро 96,75. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Климат-контроль на 96,2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 14 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM. 96.2.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
8: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни –

0: Live24.ru. У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Во вкусные точка появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов итальянских трав. Получается почти неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красрап 195, Партизана Железняка 35А или Перенсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусные точка» 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 107-770-025-1750.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
9: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

ресурсами. Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18:00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный. Информационный партнер радио «Красноярск ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство обсуждает снижение до 10% НДС на беспилотную перевозку пассажиров, курьерскую доставку и грузоперевозки. Об этом стало известно Коммерсанту. Льгота должна помочь участникам отрасли и простимулировать развитие беспилотных технологий, считают эксперты. Помимо этого, мера может компенсировать дефицит курьеров, водителей такси и грузового транспорта. В каждой школе России с 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В нее смогут обратиться родители, если будут не согласны с тем, что ребенку выставили самую низкую оценку по поведению. Также Кравцов заявил, что Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом пишет РИА Новости. Администрация выкупила виадук у Центрального парка за 227 миллионов рублей, чтобы снести. В мэрии пояснили, что сооружение изъято для реконструкции дороги от улицы Горького до Бограда, 65. Демонтаж объекта начнется после завершения строительства метро, пишет «Пульс Красноярья». В Госдуме предложили сократить рабочий день до 6 часов. Трудовое законодательство нужно пересмотреть, заявил депутат Георгий Камнев. По его мнению, в условиях цифровизации сотрудников стоит оценивать прежде всего по результату, а не по времени, проведенному за компьютером. Об этом пишет газета. В Красноярском крае создают телескоп, который поможет исследовать черные дыры и Вселенную. Предприятие «Решетнев» получило заказ на создание телескопа для аппарата «Миллиметрон», который запустят на орбиту Земли. Летучая обсерватория будет изучать объекты дальнего космоса. Главное зеркало телескопа после выхода на орбиту раскроется до 10 метров в диаметре. Оно будет состоять из 24 сегментов. При этом аппаратура обсерватории должна работать при температуре около минус 269 градусов. Глубокое охлаждение позволит значительно повысить ее чувствительность. Сроки запуска пока неизвестны, пишет «Пульс Красноярья». И о валюте. Доллар 83,80, евро 96,75. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 14 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Здрасте, вот сейчас здрасте.
5: Как тебе не здрасте? Здрасте! 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу на... Я почему-то заговорил, как в русской народной сказке.
4: Что-то окунь стали мы немножко. С Вологды приехали
5: Немножечко, чуть-чуть, да. Ну, пятничное настроение, по-другому быть. И, в принципе, не может у антипробочного шоу «Навигатор» по-другому, ну, не получается. Вообще, честно, я просто бежал из другого угла студии.
4: Это было.
5: Это мое, как говорится. Итак, день прекрасный, пятничный, да? Как вообще настроение?
4: Вообще, на самом деле, замечательное. Как будто бы стало чуть менее жарко, и больше хочется гулять почему-то вот мне, потому что какая-то такая теплая вместе с тем погода, но уже не так сильно припекает, и хочется посмотреть, что в городе у нас вообще есть. Может, какие-то мероприятия поискать интересно. Короче, как-то прям потусить.
5: На природу, например,
4: на природу, да?
5: Сходите, там вообще классно. К тому же, да, множество всего интересного в природных местах проходит, и сегодня об одном из таких мероприятий мы и поговорим. У нас в гостях Кристина Казакова, специалист по работе с молодежью, куратор фестиваля «Сгущенка», который организует Центр путешественников. Кристина, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Итак, фестиваль «Сгущенка». Давайте вообще, в принципе, о нем поговорим. Что это за фестиваль? Возможно, кто-то не знает. Мы-то знаем, что он уже, можно сказать, традиционный, ежегодный. И вот давайте такой небольшой экскурс в историю. Что это за фестиваль? Почему у него такое название? А потом уже будем переходить к тому, что планируется в этом году. Итак, фестиваль «Сгущенка» — это?
6: Смотрите, фестиваль «Сгущенка» в этом году уже проходит 5-й раз. Получается, это будет юбилейная «Сгущенка».
4: Ой, супер.
5: Юбилей.
6: Юбилей. Пока маленький, но юбилей. А почему «Сгущенка»? Потому что фестиваль у нас какой? Правильно, туристический.
4: А я думала, сладенький.
6: Ну ладно, придержу это слово. И сладенький, и туристический. Вот, а что обычно берут с собой в поход? Сгущенку. То, что не портится. Консервы, сгущенка, все самое вкусное. Вот поэтому вот такое сладкое и приятное название.
5: Ну, было бы странно, фестиваль «Тушенка». Ну, типа такие, интересно, конечно, как будто бы тоже подходит.
4: Из чего будет
5: да,
4: состоять.
5: Но как будто бы нет. Итак, теперь что касается этого года, что запланировано, возможно, в честь того, что он юбилейный, будет нечто невероятнейшее. В общем, все хотим знать.
6: Стоит отметить, что программа у нас в этом году будет очень-очень насыщенная. А если именно брать часть юбилея, то у нас будет, мы будем создавать вместе с гостями фестиваля большой сгущеночный торт,
4: ой,
6: который
4: классно.
6: В конце вечера скушаем, разрезаем, всех угостим. Вот. А по программе у нас будет очень много локаций, как туристических, так и творческих от наших партнеров. Вот. Это, например, Красноярская федерация альпинистов, Красный Крест. Вот. Также у нас будут площадки интерактивные, где люди смогут сами опробовать на себе туристическое снаряжение, полазить, как взрослые, так и дети. То есть стоит отметить, что фестиваль у нас 0+. Также у нас в 16:30 будет занятие по зумбе для всех. Вот, будет также огромный... Надеюсь, без зума, пожалуйста, уже хватит на
5: тебе. Без созвонов, все,
6: уже. Стоп.
5: Только живьем.
6: Да, вот будет огромный розыгрыш. То есть, получается, будут вот призы от партнеров.
5: Примерно.
6: Вот прям здоровый. То есть, много подарков.
5: Нормально.
6: Призов.
5: Уважаем такое.
6: В конце вечера будет у нас выступление кавер-группы. То есть, будем орать.
5: То есть, они на сладенькое, да, там?
6: А это на десерт. На десерт у нас ребята. Будем орать хиты. Будет весело.
5: Экспонат будет.
6: Нет.
5: Это идем! Идем!
6: Вычеркнули. Вот, и также параллельно у нас на фестивале, помимо площадок, интерактивов от ведущего и всего прочего, будет идти туристический университет. Это лекции. Получается, один лектор у нас будет рассказывать про дог-трекинг. Это путешествие с собаками. Как путешествовать с собаками. Вот, это ваша тема, кстати.
4: Да.
6: Вам это актуально. А также у нас будет рассказ от фотографа-путешественника, как фотографировать, всякие курьезы в подобных ситуациях, как их избежать. И девушка у нас будет рассказывать, как попасть на форумы, как путешествовать, вот, реализовывать проекты. Вот так.
5: То есть будет, короче, совместит фестиваль приятное с полезным.
6: Приятное с полезным абсолютно.
5: А вообще, как вырос фестиваль «Сгущенка» вот за эти 5 лет? Насколько он поменялся? Много ли поменялось? Вот если там сравнивать даже там со вторым, с третьим, mm-hmm. все равно же там несколько лет.
6: Ну,
5: прошло.
6: Смотрите, можно сказать, что мы немножко вернулись к истокам, потому что первый...
5: Потому что корни нельзя забывать, мы напомним.
6: Первый и второй фестиваль, они проходили на базе отдыха «Чайка». Далее, третий и четвертый проходили на центральной Ярыгинской набережной. И вот сейчас мы опять его проводим на базе отдыха «Чайка». Вот так.
5: Не, иногда вернуться вот к основам, к корням, это круто.
6: Да, то есть это вот прям максимально на природе, горы, тишина, красота. Ну, мы, конечно, там джазу, шуму раздадим. Вот.
4: Но не обязательно же быть прям таким заядлым туристом, профессионалом, нет. Можно и любителем.
6: Да,
4: скажем так.
6: Суть этого фестиваля в том, что он не для именно он не направлен для профессиональных туристов. Он направлен больше людей познакомить с туристической деятельностью, с активным отдыхом. Mm-hmm. Повторюсь, потому что у нас там будут площадки не только туристической направленности, у нас также будут и активности, mm-hmm. и творческие всякие мастер-классы. Вот лето в Красноярске наш тоже проект Центра путешественников, будут вводить мастер-класс по обвесам. То есть на телефон вот будут создавать такую красоту.
5: Лабубы там.
6: Актуально. Без лабуб.
4: Ни экспонатов, ни лабуб. Все, едем.
5: Все, ну как будто бы ну сразу да. Сразу да, сразу берем. Более подробно еще о всяких интересностях, которые касаются фестиваля «Сгущенка». Когда, где мы все это обязательно расскажем, вы не переживайте. Отличный повод остаться с навигатором. Чуть-чуть отдохнем и вернемся.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система «Зоты» дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами «Зота» жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания «Зота», Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Nightcar24.ru.
10: Вечером каждый выбирает свое. Детям кидс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
11: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-770-025-1754.
12: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
13: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
14: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
15: Ну что, что? Шторы, конечно же!
16: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
18: Из Красноярска.
19: Для Красноярска.
7: Здесь налево или направо. Навигатор.
20: 5 часов 14 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Здравствуйте. Я напоминаю, у нас в гостях Кристина Казакова, специалист по работе с молодежью, куратор фестиваля «Сгущенка», который проводит Центр путешественников. Кристина, еще раз добрый вечер.
21: Добрый вечер. Да, мы тут уже узнали, что большое количество площадок будет. И вот еще, оказывается, там каждому гостю можно будет какой-то маршрутный лист получить. Вот что это такое и что с его помощью он может сделать на площадках?
22: Да, смотрите, маршрутный лист — это такая вещь, которая даст возможность каждому участнику поучаствовать в розыгрыше, в нашем большом розыгрыше. Получается, гость приходит к нам на зону регистрации, регистрируется, и ему выдается маршрутный лист. Его задача — пройти 8 площадок, чтобы ему поставили отметки, штампики, и кинуть
20: заверить
22: половинку.
20: Заверить у нотариуса, госуслуга.
22: Да, данные, паспорт.
21: Все такие, ну что ж, наверное, мы заняты 22-го.
22: Вот, и закинуть кусочек в лототрон.
21: Ну, вы вот нам еще рассказали очень много таких активных, классных событий, но я знаю, что будет еще такое, если немножечко за вот там несколько часов устанешь, то можно будет как-то вот заземлиться, назовем это.
22: Релакс. Релакс. Я понимаю, на что вы намекаете. Вы намекаете на чайную церемонию. Да, у нас будет проходить, будет точнее площадка, где будет чайная церемония. Вот. Также тоже у нас будет чил-зона.
20: С туристским налетом. Да,
22: с чайный. Туристским налетом, с таким флером туристским, знаете.
20: Приятно. Легким. Из термосов вот так все.
21: Ой, кстати, вообще было бы круто.
22: Не из термосов, кстати.
20: От
22: прям нормально там все.
21: Прям разольют от души.
20: Как должно
22: прям
20: быть.
22: Хорошо.
20: А вот какие, например, три площадки первыми вы бы посоветовали посетить?
22: Я бы посоветовала обязательно посетить слэклайны, переправу, то есть это вот прям специально натягиваются канаты, где деревья, касочка, все сопровождение инструктора, вы проходите вот эти испытания, грубо говоря, если можно так сказать.
20: Получаете ключи.
22: Что ж такое было? Вот. Также я бы посетила... Так сложно, но все площадки хорошие.
20: Глаза разбегаются, да.
22: Ну, площадку с тортом. Потому есть, что
20: конечно.
22: Само собой. Будет возможность принять участие именно сгущеночку полить.
20: Приложить корж, руку к,
22: да,
20: к общему
22: созданию
20: делу.
22: Созданию торта. Да. Ну и думаю, я бы, наверное, сходила, посмотрела на выставку снаряжения альпинистов. Вот.
20: Кстати,
22: ну,
20: да.
22: Это интересно.
20: Да,
22: именно сейчас... древние, которые не новые, а именно вот изначально, которые использовались. Да.
20: Оборудование древних альпинистов. Вот. Наверняка будут еще какие-то активности. То есть что-то можно будет сделать своими руками. То есть унести с собой что-нибудь.
22: Да.
20: Как правило, на фестивалях такое бывает. Что можно будет? Вот?
22: Во-первых, можно будет унести наклейку на телефон, которую вам выдадут при регистрации.
20: Такой мерч мы уважаем.
22: Повторюсь, можно будет увезти.
20: Ну, смотря кто как приехал. Да,
22: как добрался. Вот. Брелоки на телефон, которые вы сами сделаете. Можно будет сделать печать. У нас будет площадка с линогравюрой. Вот, можно сделать линогравюру себе. Вот. Можно также получить призы на площадке от Metro Fitness. Это вот сеть фитнес-клубов. И у нас будет там соревнования небольшие, они будут вручать призы.
0: Память, в общем, останется.
22: Да, такая, на память. Ну и, конечно, призы, ну это сувенирная продукция от центра путешественников непосредственно и от партнеров розыгрыш, то есть.
20: И пару слов хочется узнать о археологическом квесте, который вот будет проходить от... Или это мы оставим...
22: Это...
20: Приходите, посмотрите, да? Что мы сейчас все карты раскроем?
22: Ну, вот все да, сейчас
20: будет,
22: расскажем,
20: будет,
22: и никакого
20: и будет,
22: сюрприза.
20: И будет неинтересно. В общем, можно себя почувствовать археологом,
22: да,
20: я так понимаю. Все,
22: да,
20: все.
22: У нас там вы сможете почувствовать себя, знаете, кем? Археологом, спелеологом. Это те, кто в пещеры погружаются. Они у нас тоже будут с площадкой стоять. И альпинистом, и туристом, и творцом, и... Очень много.
0: Короче, классно. Многогранность свою раскрыть можно.
20: Да, это здорово. И если подытожить, зачем идти на фестиваль сгущенка?
22: Кайфануть.
20: Надо что-то еще добавлять.
22: Ничего. Ничего. Ну, потому что правда классно. Ну, правда. Ну, я, честно говоря, не слышала о подобных фестивалях вот у нас в Красноярске. Ну, может, я мало осведомлена, но я такого не видела, не слышала, где реально человек может прийти на одну территорию и бесплатно, это бесплатный фестиваль, попробовать, ну, вот тебе и площадки, и интерактивы от ведущих, куча розыгрышей просто, это и лекции, и классно провести время с семьей, ну, и все именно с туристическим... наклоном, уклоном, точнее.
20: Тем более, здорово, ну и, наклоном тоже.
22: И наклоном тоже, да.
20: Наклоняться тоже придется. Поэтому давайте еще раз скажем, где, когда, к которому часу мы собираемся.
22: Смотрите, жители города Красноярска.
20: Слушайте, ну и смотрите,
22: только,
20: да, трансляция
22: смотрите,
20: тоже есть.
22: Слушайте, да. 22 августа на базе отдыха «Чайка» с 14.00 до 8 вечера, это суббота, будет проходить наш фестиваль. С собой обязательно возьмите на всякий случай зонтик.
20: Дождевичок.
22: Дождевичок. Вот, перекусик, чтобы покушать. Было
20: в термосе
22: что?
20: Обязательно, чтобы
22: чаек,
20: проникнуться вот, туристической
22: атмосферой. Да, чаек,
20: атмосферой.
22: Бутербродики. Ну, и
20: а сгущенку вы берете на себя.
22: Сгущенку и все сладкое, настроение, сгущенку, удовольствие, развлечение, эмоции, кайф. Мы берем на себя.
20: А еще же можно выиграть сгущенку, да, насколько...
22: Мы будем разыгрывать ящик сгущенки.
0: Ой, классно.
20: Вот это, ну, это сразу да.
22: Сразу идем,
20: конечно же. Базайская 242/1, да. База отдыха «Чайка». Я думаю, что в поисковиках можно найти, как проехать, как пройти. Лучше к самому началу подъезжать, чтобы ничего не пропустить. В принципе, можно там все время пробыть.
22: Смотрите. Смотрите, тут на самом деле от людей зависит. Если вы любите прям все, вот вы можете долго находиться на улице, активничать, приезжайте к двум. если вы все-таки, например, менее активный человек, быстрее там устаете, то лучше приехать, ну, часам к трем, можно к четырем. То есть нормально.
20: Главное успеть на торт, в принципе.
22: На торт, да? На кавер-группу, на площадке. Вот.
20: Ну, все так, успеется. Так что да, выбирайте времени огромное количество, выбирайте как удобно вам. Да. Кристин, спасибо большое.
22: Вам спасибо.
20: Пусть фестиваль юбилейный пройдет классно.
22: Спасибо.
20: И уже через год будем говорить о шестом фестивале «Сгущенка». И новых проектов тоже от вас интересных тоже обязательно ждем. Спасибо большое. До свидания.
22: До свидания.

0: остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
7: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
9: Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:33 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антри Губова.
3: Добрый вечер.
4: Всем приветики. Так, тут, значит, в интернетах этих ваших нашли одно из самых очаровательных объявлений.
3: Да ты что?
4: Да, значит, смотри, что пишут. «Немецкая овчарка встретит вашу девушку с цветами». Короче, предлагают значит, услуги собаки, которая там воспитанная.
3: Услуги собаки. Не медвежья, главное, услуга.
4: Нет, написано прям немецкая овчарка. Красивая, ухоженная, вычесанная, добродушная, тренированная. Встретит вашу девушку с цветами в зубах. Подойдет, вручит, значит, цветок какой-то или букет, или подарок. Предварительно нужно ей дать собаке понюхать какую-то вещь, и она безошибочно потом там в толпе углядит именно вот того человека, который нужен. Ну, немецкая овчарка, понятно, они там... чаще всего для этого.

0: собственно, и используется. Но мне просто кажется, допустим, вот с другой стороны, если посмотреть, человек, к тебе бежит какая-то собака. С цветами в зубах. Я не знаю, мне бы первое время я немножечко бы как-то переживала, наверное, что она. Я бы не думала, о, как это мило!
1: Что за шмон?
0: А что происходит вообще? Я ничего с собой не везу, все нормально же. Она такая, мадам, а теперь дайте понюхать все, что у вас там в вашем чемодане. Я такая,
1: Не, ну кто-то монетизировал собаку.
0: Нет, это прикольно. Там на фотографии, на самом деле, она такая, действительно, просто обычная, симпатичная овчарка. Мне кажется, конечно, если там первое время тревожности пройдет, то потом, наверное, это достаточно оригинально, как минимум.
1: Ну, в целом,
0: если
1: да.
0: Если имеется.
1: Вот я еще расскажу, как человек заработал 1,3 миллиона долларов, да? Просто он на YouTube выложил одно видео с горящим камином. Все? Все, пожалуйста.
0: Вот он уже догадался.
1: Вот, причем видео идет 10 часов. Вот, 156 миллионов просмотров. Вот, он загрузил его в октябре 2016-го.
0: И с тех пор живет.
1: И с тех пор, вот, да.
0: Прекрасно.
1: Повышается. 1 миллион 248 тысяч долларов, вот, судя по отчету. Ну, который, собственно, автор выложил.
0: Это даже еще менее затратно, чем резать воду. Там, потому что тоже очень много просмотров.
1: Ну да, да.
0: Это даже еще менее. Вообще просто человек поставил камеру и заснял горящий камин.
1: Ну, закольцевал.
0: Закольцевал там, да, какое-то количество времени. Но вообще, я думаю, что таких, ну, схожих видео, которые люди используют как фон, например,
1: да,
0: куда-то, их,
1: да,
0: наверное, немало, я думаю.
1: Мне
0: что...
1: очень нравится видео, я иногда запускаю, которые там вот этот вот 8К, 4К, просто красивые виды.
0: Да, ну,
1: я,
0: да,
1: запускаю,
0: да, да,
1: что-то делаю, там какая-то музыка играет,
0: ну, да, да, да,
1: камера,
0: да, что-то
1: летает,
0: красота.
1: Что-то ты там смотришь, да, либо города, либо природа, либо вот,
0: да,
1: что-то еще.
0: Да, это прикольно.
1: Они просто нейтральные, у тебя на фоне идут, и такой, прикольно, классно. А кому-то, получается, деньги капают, да,
0: ну,
1: за
0: как,
1: это?
0: Ну, как бы, да. Как бы, понимаешь, ну, каждому свое, у тебя свой,
1: не, мне не
0: доход,
1: жалко,
0: так сказать.
1: Мне вообще не жалко.
0: Энергетический.
1: И хороший,
0: да, прикольно.
1: Хороший видеоряд, поэтому вопросов ноль. И немного полезной информации на правах рекламы. Красноярцы, если вдруг кто-то собирается там детей порадовать или просто сам любит что-то яркое, вкусное, во вкусные точки появились новинки со смешариками.
0: Ой, какая прелесть.
1: Берите Kids Combo, там бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. И на десерт мороженое Ice Deluxe карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком голубых или розовых маршмеллоу. А, даже и голубых, и розовых. Добавляйте столько, сколько захочется. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизанам 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей, Kids Combo от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.
2: Навигатор.
3: Продолжайте движение. Навигатор.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрик, вам.
3: Здравствуйте. Привет. Вот у нас же классная работа.
4: Вообще супер.
3: Вот. Да. И вдруг есть человек, который вот любит музыку и ищет работу мечты, ну-ка, чтобы вот заниматься любимым делом. Значит, яблочная компания платит до, ну там, 1,7 примерно миллиона рублей в месяц, чтобы собирать плейлисты для Apple Music. Опа. Значит, позиция куратора. Предлагают $6,250, остальные вот любители музыки могут получать 11,200, 20,800 примерно, ну вот в таком, такая вилка зарплатная. Часть компенсации выдают акциями компании, которые со временем могут превратиться, ну, в такую нормальную прибавку, да, к пенсии.
4: Вообще замечательно.
3: Причем работа не только в офисе, но в фрилансе можно собирать подборки сразу для нескольких стримингов, а доход зависит от того, насколько хорошо он заходит пользователям. Допустим, какой-то вы там свой кураторский плейлист собрали, люди такие, блин, обалденно, там, ну, например, да, для работы, для тренировок. Вот. При этом кей-поп, например, может приносить больше денег, чем рок, а плейлист для тренировки больше, чем подборки для наведения порядка дома, по дому. Причем с одной удачной подборки можно заработать практически там до 165 тысяч рублей.
4: Я так понимаю, что требований особо никаких нет, то есть там не нужно тебе музыкальным образованием обладать?
3: Я думаю, что ты просто должен, ну, как говорится, чувствовать.
4: Я поняла. Чувствую ритм.
3: Да, но нет, на самом деле это, ну, не просто собирать правильный плейлист из композиции, там не то, что вот натыкать абы что, нужно вот именно вот как-то подойти, у тебя же должность куратор, понимаете, это же, ну, серьезно.
4: Нет, это очень круто, очень интересно. Я бы такое попробовала. Потому что я на разных музыкальных сервисах иногда пользуюсь там подборками, и не везде они мне нравятся, скажем так.
3: Вот тем музыкальным сервисом, которым я пользуюсь, там подборки мне, ну, в большей степени нравятся. Да, то есть я, понятно, что ты невозможно, чтобы нравилось абсолютно,
4: конечно,
3: все. Вот, ты проматываешь, но мне нравится, что он распределяет там по жанрам, по, так скажем, вайбу артистов. И довольно много разноплановых плейлистов в итоге есть. И ты такой, ага, вот этот, вот этот, вот этот. И...
4: Мне еще нравится, как иногда работает вот подборка типа схожей музыки, которую ты слушаешь. То есть, например, в ВК, например, обычно предлагает всегда музыку только ту, которую ты уже когда-то слушал. То есть он мне просто начинает выдавать все треки, которые я когда-то слушала, ну, в каком-то рандомном своем порядке. А, например, другие сервисы, даже яблочные, они наоборот, они тебе подкидывают похожую, но новую музыку. Ты всегда можешь какой-то новый трек для себя открыть, нового исполнителя, например. То есть вот с ВК у меня так не получается. Я все время просто слушаю старую музыку всю, которую я когда-либо слушала. А там можно что-то новенькое найти.
3: Надо там слушать, короче.
4: Где-то там.
3: Где-то там. Вот. Но кому какой сервис удобнее, тот таким и пользуется. Кто-то вообще закидывает там на флешку, на диск, на MP3 плеер. Кстати, довольно сейчас популярно тоже распространяется это.
4: Главное, как не тогда? На дискету.
3: Не, на дискету нет.
4: Там
3: а
4: сколько?
3: Вот,
4: одна?
3: А вот Ренессанс аудиокассет, кстати, есть.
4: А, ну
3: да,
4: это прикольно было.
3: Такие артисты, скажем, андеграундные записывают на кассеты, даже не на винил, на кассеты, и вот выпускают. Там понятно, что тираж ограничен, но все равно это как будто бы нишевость. Ты понимаешь? Нишевость. Вот. Отдохнем немного. Скоро вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Минтранс планирует расширить перечень запретных для полетов зон более чем вдвое. В него войдут объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры. Предложения будут поступать от ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Запрет будет бессрочным и коснется всех воздушных судов. Об этом пишет Борус. В центре Красноярска в массовом ДТП пострадала 22-летняя девушка. Авария произошла вечером 13 августа. По предварительным данным, водитель Nissan не пропустила Audi, а после столкновения задела еще две машины. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Спасателям пришлось вытаскивать ее из авто с помощью специнструмента. Об этом сообщает НГС-24. Ущерб продавцов Wildberries от атак на склады может достигать 600-700 миллиардов рублей с учетом упущенной выгоды, сообщила глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. По ее словам, от атак пострадали более 400 тысяч селлеров. Себестоимость уничтоженных товаров оценивается в 200-300 миллиардов рублей. У некоторых продавцов сгорело до 95% товарных запасов. Об этом пишет Борус. В Иркутской области ситуация с бензином остается непростой. Зампред правительства региона Александр Анчугин сообщил, что она контролируемая, но возможны новые изменения цен из-за коррекции логистики. Ранее в регионе уже снимали ограничения, однако сейчас власти вновь просят жителей ответственно относиться к потреблению топлива и не создавать ажиотаж. Об этом пишет Борус. Выходные в Красноярске будут прохладными и дождливыми. Сегодня днем ожидается до плюс 21 градуса, дожди с грозами будут идти весь день. В субботу температура понизится до 20 градусов, осадки сохранятся. В воскресенье станет чуть теплее, до 22 градусов, облачно, но без дождей. Ночные температуры будут опускаться до 14-15 градусов, об этом сообщает НГС-24. И о валюте: доллар 83.80, евро 96.75. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось,
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра, в субботу, 15 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер от 2 до 4 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем до плюс 20 градусов.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Красноярск.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Да, тем временем-то пятница же сегодня.
4: Да.
3: Вот. И вот я заглянул в праздники. Чисто вот интересно. Сегодня день выгула черепахи. Утром у меня вышла черепаха, да?
4: О, боже, я так медленно вспоминала.
3: Вот. Всемирный день ящерицы.
4: Что-то как-то они близко очень.
3: Ящерица. Да, дурак, что ли?
4: Ящерица. Выбирай любую.
3: Любого питомца. Ящерица.
4: Дурак,
3: что ли? А все почему? Потому что праздник воспаленного воображения.
4: А, все, тогда вопросы все, снимаются. Все, все, все
3: логично.
4: Ясно.
3: Вот, день рождения мессенджера у одного.
4: Сегодня.
3: У некоего. Да. Кстати, знаешь, что мы пропустили? Что 12 числа, позавчера, да? Позавчера же было 12. Исполнилось 45 лет персональному компьютеру. Вот ПК, в том формате, в котором мы его знаем, ему 45 лет. Вот, компания IBM представила компьютер IBM PC. Вот впервые компьютеры для потребительского рынка начали выпускаться в 1977 году. Вот. И, собственно, вот за компанией IBM PC его названием закрепился персональный компьютер или ПК. Так что вот если у вас не ноутбук, а вот стационарный, вот можете поздравить. 45 лет.
4: Вообще, с одной стороны, кажется, что недолго, а с другой стороны, кажется, как быстро промчалось это время, да, когда вообще не было там техники особо никакой, до времени, когда просто все в телефоне у тебя.
3: Модемы вот эти. Сейчас ты такой, чего?
4: Ну, многие не понимают, да, что зачем, типа, нужно положить трубку,
3: выйди из интернета, мне надо тебе Наташе позвонить. Зачем?
4: Позвони, если хочешь. И проблемы вообще.
3: Звони какие. И сегодня медовый спас.
4: Ой, я забыла. Мне же надо сегодня намазать
3: обязательно.
4: Обувь.
3: Обязательно. Об этом, да. Да, все сегодня девушки мажут подошву медом, чтобы найти жениха. Это такая традиция медового спаса, которая... Кстати, хорошая репутация у нее. КПД, говорят, высокий.
4: Я тоже про такое слышала.
3: Аж закашлялась там.
4: Просто от паники. Я, да, попались, естественно, вчера и ночью.
3: По твоему календарю это
4: я лежу, листаю там видосики. Мне, естественно, куча про этот медовый спас. Я такая, так, надо подготовиться. Там единственное...
3: Это целевая аудитория, потому что, видимо, вот этих видосов.
4: Там единственное, что говорилось, кто тебе должен мазать подошву? Какая-то замужняя девушка, у которой успешно, значит, замуж вышла. Типа она тебе свою...
3: Успешный кейс.
4: У нее есть успешный кейс за плечами, она тебе свою... свой опыт передает вот это вот все. Я такая думаю, ну, ё-моё, у меня как будто бы нет такого. Ну, под рукой я имею в виду, что вот я вечером пришла, не знаю, придется бегать по двору и у всех женщин спрашивать, могут ли они мне медом намазать.
3: Домофон, вот так вот звонишь, такая.
4: У вас успешный кейс брачный?
3: Да, замужем, нормально все. Можете ноги помазать медом?
4: По-братски медом.
3: Подошва, пожалуйста.
4: Еще я думаю, мне немножечко жалко меда, потому что единственный мед, который у меня сейчас дома есть, это тот, который я из Абхазии привезла. Он был довольно дорогой, мне как-то жалко его на подошву тратить. А с другой стороны, может, тогда я несерьезно хочу замуж, ну, надо подумать вот об этом теперь.
3: Ну, вообще, конечно, ну с таким подходом, извините, здесь не работает. Да.
4: Ну,
3: вот. Но если мазать медом ступни, вы считаете, что это полная ерунда, то согласитесь, что вкусно поесть.
4: Ой, это вообще всегда.
3: Это всегда, всегда здорово. Поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Заезжайте во вкусные точки, а там что? А там чикен-бургер кунжутный. Причем не просто чикен-бургер, а Биг Чикен Бургер. Новиночка подъехала. Мягкая булочка, сочная куриная котлета в хрустящей панировке. 3 ломтика сыра и менталь. Свежий томат, салат и жареный бекон. Ну, прям такой.
4: Ну, объемно.
3: Загруженный мощно. И главная изюминка. Нежный кунжутный соус, который идеально сочетается с курицей. Получается сочно, хрустяще и сытно. То есть все базовые потребности закрыты. Понимаешь, да? Уже тяжело говорить.
4: Да-да-да, я уже слышу.
3: Заезжайте по пути, например, на Красраб 195, Авиаторов 60, Пюринсон 4. Все это удобно взять с собой и продолжить маршрут, куда бы вы ни направлялись. Цена от 389 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные. 6+». ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
5: Навигатор!

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Triple Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Тимснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 16 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Здравствуйте.
1: Привет.
3: Так, фанатам Лего информация для вас. Значит, представлен новый конструктор Академия Wednesday Nevermore. Почти 900 деталей. Там открытая микромасштабная конструкция с детально проработанными помещениями, потайным выдвижным ящиком. Вот. Впервые представлена мини-фигурка Wednesday Adams, а также микрофигурки Wednesday и Annie Tinkler.
1: Угу.
3: Поэтому
1: о, это круто.
3: Фанат. По цене я ничего не могу сказать. Интернет вам в помощь. Ищите там.
1: Мне кажется, что уже достаточно много. Ну, их было в целом много, но с перезапуском, скажем так, истории стало еще больше фанатов, поэтому я думаю, что им очень это понравится. Я бы в такое
3: сто процентов. Поэтому увидели, берите,
1: увидели,
3: если считаете,
1: берите.
3: Да, что надо.
1: У меня, значит, история про гордость. За да. наших спортсменов вновь, потому
3: это
1: что
3: мы
1: это
3: уважаем.
1: Мы любим такое, да. Значит, была сейчас прошел уже по спортивной гимнастике чемпионат Европы.
3: Угу.
1: А и там была такая неприятная ситуация, что очень многих наших спортсменов не пускали, не давали им визы. И причем самых таких, кто в топе был, но в итоге там буквально за 2-3 дня до начала им разрешили приехать. И вот, пожалуйста, например, Ангелина Мельникова, одна из наших сильнейших сейчас спортсменок, завоевала первую за 5 лет медаль, собственно, континентального первенства золота. И еще серебро у нас завоевала Анна Калмыкова. Поэтому девчонки молодцы, и вообще все, кто был, супер, что вот имеют возможность выезжать на международные старты и показывать себя.
3: Это
1: классно, это круто.
3: Да. И раз уж мы про спорт заговорили, то для родителей и для детей тоже немного полезная информация на правах рекламы. Родители Солнечного особенно.
1: Mm-hmm.
3: Есть отличная новость. Академия спорта «Я чемпион» открывает набор по направлению футбол в школах вашего микрорайона. 144-я, 156-я и 160-я. Что это значит? Меньше времени на дорогу и больше времени на спорт, развитие
1: круто.
3: И результат. Академия спорта «Я чемпион». И о приятных бонусах. Покупайте рюкзак футболиста, получаете один абонемент в подарок. Рюкзак победителя — это два абонемента, но и рюкзак профессионал — это сразу три. Подробности
1: здорово.
3: По телефону 296-5707. Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены. Академия спорта «Я чемпион». Тренируйтесь, побеждайте, становитесь лучше.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: ArtBeton'е.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
9: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
10: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
9: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
10: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
11: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
12: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Китс-комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
13: 6+. ООО «Система ПБО». Москва. УГРН 102-770-025-17-54.
14: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
15: Без возрастных ограничений.
16: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Александр, здравствуйте. Понимаю, что вопрос глупый, но все же недавно приобрел солярку. Ну, судя по всему, Honda Solaris, да.
5: Да.
4: На АКПП. И очень интересно, что значит и как работают передачи D1, D2, D3 и L.
5: Ну, имеется в виду, что такое режим L, я правильно понимаю?
4: Ну, судя по всему, у него несколько режимов. D1, D2,
5: но,
4: D3.
5: Нет, там видишь, как бы D1, D2, D3, ну, грубо говоря, это исключающие моменты, которые в режимах эксплуатации нужны. Ну, например, тебе нужна только первая передача где-нибудь проехать, хотя, ну, это совсем уж не тот автомобиль. Если нам нужно исключить, допустим, первую, вторую только оставить, первую, вторую, третью, до третьей передачи, да, пожалуйста, это, ну, скажем так, очень старая схема работы коробок, когда ты просто отсекаешь какие-то передачи и двигаешь исключительно на первых двух, первых трех, там, например, или только одной. Я такой схемой пользовался еще на старенькой Тойоте, когда мне нужно было съехать в деревню ненадолго, ну, там такой уклончик был, я на Элечке передвигался. Поэтому, если вам нужно прямо где-то медленно поползти в горку, либо съехать, либо заехать, пожалуйста, пользуйтесь Элькой, но сразу предупреждаю, машина не такая проходимая, как многим хотелось бы, и это больше, наверное, все-таки про удобство, чтобы ты не переключался и не думал за то, что там переключается. А вот режимами D2, D3 я в своей жизни практически не пользовался, поэтому я их как бы в современных трансмиссиях я практически лишены. Давай дальше.
4: Дальше. Владелец Лады Гранта, да, если что, можете дозваниваться, 320600. Владелец Лады Гранта спрашивает: Александр, на скорости 95-110 км в час появляется вибрация. С чем это может быть связано?
5: А вибрация на чем? Вот опять же вопрос. Если это вибрирует по кузову больше, ну, то есть ты пятой точкой чувствуешь, что у тебя машина вибрирует, это одно. Если это рулевое колесо, которое бьет из стороны в сторону, это уже другое. Но чудес не бывает, и, как правило, это, скорее всего, какой-то крутящийся элемент. Либо это разбалансировка колес. Может быть, где-то кила выскочила, где-то яму просто собрал человек. И, может быть, где-то грузиков уже не хватает. Проверить надо в любом случае. Поднять машину, посмотреть, все ли там цело внизу, не было ли каких эксцессов, связанных там с наездами на люки, на бордюры, там еще чем-то. По сути, колеса и крутящихся, может быть, там еще некоторых деталей по подвеске, там и отлетать нечего. Поэтому спокойненько смотрите, поднимайте. Я уверен,

0: процентов на 70, что, скорее всего, проблема в разбалансировке. Давай дальше.
1: Следующий вопрос от субаровода. Александр, приветствую. Столкнулся с проблемой. На парковке двигатель трясет, на ходу едет нормально и бодро. Известным методом выяснил, что первый и третий горшок не работают как надо. Заменил катушки, форсунки, воздушный фильтр, свечи, датчик распредвала. ЭБУ тоже поменял. Толку нет, обороты плавают.
0: Надо посмотреть вообще, в какой фазе это происходит. То есть, если на холостых оборотах что-то происходит, например, двигатель либо не добирает топливо, либо захлебывается, проблема может, опять же, быть либо с топливной, либо с воздушной системой. И вот здесь вопрос, да, как происходит процесс зажигания, но раз катушки уже поменяли. Второй вопрос. Какой из датчиков может показывать неправильно? Можно попробовать заехать туда, где есть мотор-тестеры. Они смогут посмотреть, если у них имеются проги по этой модели Subaru, как отличается работа вашего двигателя от заводских настроек. И исходя из этого, правильный грамотный диагност уже сможет более четко определить направление движения диагностики. Всегда это иголка в стоге сена. И, к сожалению, искать сильно дорого сейчас. Но придется это делать. Я думаю, что тут возможен какой вариант. Либо происходит невоспламенение, то есть первый и третий цилиндр троят, либо происходит, наоборот, перелив топлива в эти цилиндры. А вот из-за чего это происходит, вам уже нужно будет выяснить с диагностом. Спасибо большое за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
4: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227. Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здрасте.
4: Всем привет. Так, ну, в очередной раз, значит, про искусственный интеллект и то, что ему все-таки не стоит доверять безоговорочно. И главное, искусственный интеллект никогда не заменит врача, как минимум, 100%, точно.
3: Конечно.
4: Там вообще делать этого не стоит. Значит, китаец запросил у искусственного интеллекта план по похудению, но в итоге попал в реанимацию. Значит, доверился он нейросетям, она составила ему диету и тренировки, ежедневный подъем по лестнице, игры в бадминтон и очень строгие ограничения в еде. Вот такое вот она простроила, что, естественно, привело его, во-первых, к обезвоживанию, которое еще и обострило некоторые болезни, которые у него уже были. В итоге у него там очень серьезное заболевание, но теперь очень большие проблемы, собственно, со здоровьем, вплоть до выпадения волос, и все, короче, теперь стало очень-очень плохо. Поэтому вот в этом смысле, наверное, даже если, предположим, вы запросили у искусственного интеллекта какую-то помощь, то как раз-таки это проконсультируйте с врачом, например, чтобы он точно понял, потому что, например, еще искусственный интеллект не учитывает ваши болезни, которые уже есть хронические, текущие.
3: Вашу амбулаторную карту он
4: да,
3: не видел.
4: Да, он не видел, поэтому он как бы абстрактно что-то там себе придумывает, возможно, рабочий схем, но вот как бы им строго следовать безоговорочно не стоит. Лучше все-таки с врачом.
3: Ну и к специалисту тоже не нужно приходить и говорить, вот мне нейросеть сказала.
4: Ну да, наверное, тоже
3: как будто
4: странновато.
3: Бы тоже... Странно. Вот хорошие новости на Земле, оказывается. Можно теперь жить не 1 миллиард лет, как раньше считали, а 9,1 квадриллиона лет.
4: Наконец-то. Наконец-то хорошая новость.
3: Ученые нашли способ, как спасти планету от перегрева, которая вот, ну, через 1 миллиард все сожжет, чертовой матери. Вот. Для этого предлагают построить гигантский щит у орбиты Луны, а Землю снабжать энергией с помощью реакторов из Юпитера. Ну, там по мелочи осталось вот все это
4: буквально
3: придумать.
4: А Юпитер в курсе, что он должен нам помогать?
3: Но
4: он
3: дедлайны такой... хорошие, мне надо. Не прям сейчас.
4: Ну, не прям. Давайте вот чуть-чуть позже. Мы же уже придумали.
3: Давайте уже после Нового года.
4: Давайте, да, вот
3: туда.
4: Сейчас уже где-то там.
3: Поэтому вот хорошая новость, хорошая, приятно.
4: В целом, наверное, как будто бы жить с расчетом, думая не только о себе, но и о очень сильно дальних поколениях, наверное, это правильно. В частности, использование каких-то там природных ресурсов, наверное, в этом смысле мы должны думать о тех, кто будет после нас. Поэтому,
3: ну,
4: но
3: да.
4: Немножечко, наверное, это правильно все-таки думать о тех, кто будет
3: ты
4: после.
3: Ты будешь думать о людях,
4: а они на Марс улетели.
3: Которые будут жить через там 300 миллионов лет, например. Сколько это времени? Это
4: 300 вот миллионов лет.
3: Дофига просто. Вот кто жил 300 миллионов лет назад, думали о нас?
4: А вдруг все, что ты имеешь сейчас, это их мысли, это их забота о тебе. Они такие, будет сидеть он, бедняга, там, за этим самым, у себя на радио там.
3: Вот они узнали уже, что
4: ну,
3: будет
4: конечно,
3: такое. Они... Говорит, вот стол будет из...
4: Стол такой хороший будет.
3: Да, вот там микрофоны такие.
4: Давайте тогда, наверное, деревья срубать будем. Пусть у него там все будет нормально.
3: А давайте деревья вот будут лежать, чтобы потом они стали углем.
4: Ну, хорошо, да.
3: Вот так вот они такие. И потом в какой-то момент, все, давайте, ну, выходим уже из воды.
4: Наконец-то.
3: Становимся млекопитающими, как будто бы пора.
4: Уже пора, уже бы пора.
3: Хорошо, я искренне буду считать, что они думали обо мне. Вот. И о людях в будущем тоже будем думать. Хорошо, ладно, буду сортировать мусор. Уговорила, все, ладно. Сделаем паузу небольшую и скоро вернемся.
5: Сейчас. Секунда, сейчас.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Япония намерена принять ответные меры на поездку Владимира Путина на южную часть Курильских островов. Рассматривается усиление антироссийских санкций. Ранее глава МИД страны выразил протест, заявив, что все острова принадлежат Японии. Об этом сообщает Бурус. Суд признал банкротом Красноярскую дорожно-строительную компанию, которую возглавлял сын застройщика Владимира Егорова. В отношении КДСК открыто конкурсное производство на 6 месяцев. Экс-директор фирмы Антон Егоров ранее был приговорен к 3 годам колонии за хищение 98 миллионов рублей при модернизации асфальтобетонного завода. Ущерб он полностью возместил, пишет Ньюслаб. В Красноярске появилась первая умная камера, которая автоматически выписывает штрафы за захламление мусорных площадок. Устройство установили в Советском районе на улице Джамбульской. Камера оснащена звуковым оповещением и фиксирует нарушения без участия оператора. Мэр Сергей Верещагин сообщил, что новинку оценят и примут решение о расширении практики. Об этом пишет Ньюслаб. Китайский скоростной поезд разогнался с 0 до 800 км в час чуть более чем за 5 секунд, приблизившись к скорости пассажирского самолета. Рекорда помогла добиться магнитная подушка, устраняющая трение. Технология пока не используется для пассажирских перевозок, но в будущем может применяться для сверхскоростных поездов и ракет. Об этом пишет Борус. В Красноярске завершается благоустройство острова Молокова, который долгие годы был полузаброшенным. Уже в сентябре работы должны закончиться. По задумке авторов проекта, он станет улучшенной копией Татышева. Сейчас там обустраивают велодорожки, смотровые площадки и общественное пространство. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте доллар 83.80, евро 96.75. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра, в субботу, 15 августа, в Красноярске пасмурно. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем до плюс 20 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Радио. Красноярск FM.

0: 7 вечера в Красноярске, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Аня Трегубова.
4: Здравствуйте.
5: Так, смотри, что говорят HR-эксперты. Так называемое подглядывание за коллегами в выходной день вредит вашей карьере.
4: Так как?
5: Говорят, что...
4: Где подглядывать?
5: Если хотите понравиться начальнику, то перестаньте читать рабочий чат по выходным. Постоянный онлайн. Говорит о неумении планировать время и отдыхать, что, собственно, не очень хорошо сказывается. А еще особенно это касается руководителей. Если без менеджера процессы останавливаются, значит, работа держится на микроменеджменте. Как будто бы должна вот в долгую играть. И все-таки советуют, что на выходные уходить, на выходные настоящие, и вот в чате не чатиться. Особенно если, ну понятно, что если какая-то форс-мажорная задача, то тут как бы никаких вопросов нет, а если вы просто постоянно что-то делаете, то это не есть хорошо. Я, кстати, заметила, что одна моя коллега, она как раз-таки реально вечером, вот я ей что-то отправляю, какие-то тексты посмотреть, что-то еще, она их только утром в 9 утра открывает, эти сообщения, я такая, ну ладно.
4: Все правильно, хорошо. Как будто бы...
5: В целом, да, то есть у меня как бы терпит, я ее не тороплю, естественно, потому что есть время подождать. Но вот не так давно она начала это делать, уважаем.
4: Проработанная.
5: Проработанная, да, уже сразу понятно.
4: Ну, выходные, зачем?
5: Ну, я тоже думаю, мешать. Что, наверное, как будто бы так и должно быть.
4: Тут интересное приложение вышло. Навигатор для маршрутов в тени. Значит, алгоритм считает, считывает тени от домов и деревьев и строит самый прохладный путь.
5: Ой, это же вообще супер круто.
4: Вот, студент из Южной Кореи его придумал. Еще приложение подсказывает, с какой стороны автобуса или поезда лучше сесть, чтобы не попасть под солнце.
5: Это, кстати, очень важно, потому что я иногда, бывает, не на ту сторону сажусь, и получается там в центре, например, где-нибудь большую часть времени еду не с той стороны, такая думаю, да почему ты на другую не села
4: сторону? Ну, у нас, скорее всего, не работает, в Корее точно работает, но как будто бы сама идея, никто же не запрещает другим сделать с поправкой там, на свой город, на свою страну. Очень удобно.
5: Это круто, потому что, да, мы вот днем, когда иногда ходим с принцем гулять, то у нас по миру, например, я тоже периодически забываю и начинаю идти по левой стороне, но левая как раз-таки солнечная оказывается, потому что солнце уже чуть-чуть уходит в ту сторону, в правую, а если вот по правой стороне идти, там как раз-таки тенечек от домов будет. Я все время забываю, иду, и вот это уже просто вся мокрая, короче.
4: Приложение полезное.
5: Это полезно, это мы одобряем.
4: Поедете в Южную Корею, скачивайте, будете ходить в теньке.
3: На

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Реклама.
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
7: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
8: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни –

0: 24.ru.
1: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Здравствуйте.
4: Привет.
3: Меня просто разнес заголовок.
4: Ну-ка.
3: Тупорылые акулы запоминают своих родственников.
4: Ну, не такие уж вы хоть, они тупорылые это.
3: Вот именно.
4: Чего вы обзываетесь сразу? Причем
3: ученые 6 лет наблюдали за хищниками, которые обитают у берегов Фиджи, и оказалось, что эти акулы предпочитают проводить время в компании сестер и братьев.
4: Ну, нормально.
3: С братиками там все
4: тусуются,
3: да, вот там. Вот. А потом такие тупорылые.
4: Нет, ну они, возможно, действительно обиделись на всех. Типа, что они нас тупорылыми назвали? Типа, брат, я не считаю тебя таковым, поэтому давай тусить вместе и тусоваться вместе.
3: Да, вот еще одна рубрика, ну, не нужно так делать. Не удалось.
4: Угу.
3: Значит, чувака из Уэльса арестовали за то, что он стоял на крыше больницы в костюме жнеца. Вот.
4: Ну, оригинально, конечно.
3: Не прониклись, короче, приколом.
4: Такие не,
3: вот.
4: Не смешно.
3: И, значит, парня забрали в участок, он оплатил штраф. Вот.
4: Но,
3: эксперимент
4: неудачный. Неудачный, да. Ну, в больнице-то, конечно, вы что, там прибавилось пациентов, я думаю, в этой больнице сразу
3: ну,
4: же.
3: Ну, такое, да, как будто бы не стоит. Не стоит так шутить. Там, наоборот, подбадривать людей, что все будет хорошо.
4: Ну, вообще, да, чтобы они как бы такие... Говорят же, что плацебо все равно так или иначе где-то когда-то срабатывает.
3: Хорошая группа.
4: Кстати, да. Ну, их именно так многие называют, правда, там как вот это S-сцена. Ну, да.
3: Нормально. Немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, ваш рабочий день затягивает.
4: Ой,
3: вы такие, и вы все в работе, в запаре, и нужно поесть, поэтому нужно взять еду с собой, поэтому вы еще и по городу мотаетесь. Вот вам спасение от вкусной точки. Допустим, приезжайте через центр, через взлетку, запланируйте вкусную остановку во вкусной точке. Вот потратьте время, но не пожалеете. В меню появились сразу две интересные новинки. Это панини Тоскана, теплая пита, два бифштекса из рубленной говядины с ароматом гриля, тягучий сыр и менталь, томат, руккола, пикантный лук и соус с базиликом. А если хотите курицы и такой остринки, то берите смело чикен карри ролл. Два хрустящих стрипса, томат, сыр, салат и насыщенный соус карри в теплой тортилье. Ищите ближайшую точку на Молокова 43 или Пенсионный 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.

0: реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
8: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
9: О, а это что за кнопка?
10: А сколько он ест?
9: А он точно самый безопасный?
10: Он и это может?
11: Да ну, не верю.
12: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
13: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
12: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
13: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
14: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
15: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
16: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Все, например, свою. А на будущее выгорание. Уже с малых лет готовятся
1: интересно,
0: к тому, что выгорят. Такие сбережения называют burnout фонд, фонд выгорания. Отдельная такая финансовая подушка, которая позволит уволиться несколько месяцев, восстанавливаться, не выходя сразу на новое место. И вот те, кто, собственно, уже это делает, планируют где-то примерно год жить на скопленные деньги. То есть там от года.
1: Ну, вообще говорят, что всегда должна, ну, по идее, по-хорошему, да, по-правильному, должна быть подушка безопасности 6 твоих зарплат. Ну, то есть примерно
0: месяцев,
1: вот да, полгода, чтобы если вдруг что-то произойдет,
0: да.
1: у тебя была вот именно вот эта сумма отложена. Чтобы можно было там по счетам платить.
0: У меня сейчас такой нет. Это значит, мне придется работать дальше.
1: Ну, это у людей
0: что-то
1: с высокой финансовой грамотностью, а не у нас.
0: Нет, но не отложено. Так и придется дальше пахать. Но вообще тема классная.
1: А наклейки кто покупать будет? Журнал, конечно.
0: Я все время забываю, куда деньги.
1: Вот это, конечно. Слушай, тут в Москве интересная штука пройдет. Ночи в поликлиниках. Угу. Значит, 22 и 29 августа в 10 поликлиниках проведут концерты, тренировки, кино, мастер-классы, бесплатные чекапы и анализы.
0: Нет, бесплатные чекапы это всегда приветствуется, конечно же, это нам надо. Какой посыл у этой замечательной акции?
1: Ну, по-моему, вчера же говорили, что эра рейва, как будто бы... Все подходит.
0: Она же во всем,
1: под
0: да.
1: описание
0: точно,
1: просто.
0: Точно, эра рейва. Я забыла. Эра рейва у нас.
1: Все, собираем такие. Че, куда сегодня? В поликлинику.
0: А у нас чкап, дискотека.
1: У нас мастер-класс просто.
0: Не, на самом деле прикольно, я бы сходила.
1: Мне кажется, там будут мастер-классы вот для тупых, когда будут работники поликлиники говорить, талончик брать вот
0: там,
1: так.
0: Да.
1: Сначала по записи,
0: а потом...
1: следующий в порядке живой очередь, потом опять по записи. Сколько раз вам объяснять одно и то же?
0: Ну да, нет, если так, то это было бы кое-кому полезно некоторым людям.
1: Ну, конечно, да. Ну, кто-то придет только спросить, я, ну...
0: Эти люди всегда имеют.
1: Всегда есть.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский, 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
3: Погуляли по Татышеву, посмотрели на Енисей, теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл-ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделев.
4: Аня Трегубова.
3: Здравствуйте.
4: Всем приветики. Так, ну тут, значит, интересное, как бесплатно поесть в Санкт-Петербурге. Вариант, ну-ка. Вариант для кого-то.
3: Значит, это бургер?
4: Нет. Значит, раменная там, она кормит бесплатно, знаешь кого? Человеков-пауков.
3: А, ну... Интересно, конечно.
4: Значит, да, выкатила особое меню, там по мотивам, понятно, супергероя. И вот, собственно, тех, кто приходит при полном параде, то они бесплатно дают. Мне кажется, что это довольно
3: по
4: интересно.
3: По дорожке ковровы при полном параде, да, как говорили легенды?
4: Ну да, там все собираются Человеки-пауки. Короче, вот, поэтому можно, собственно, прийти и отхватить. И там, ну, показывают такие фотографии, видео из аккаунтов разных. Реально сидят люди, короче, разные. Оп, Человек-паук. Я говорю, что очень забавно. Ну, прикольно, как будто бы ситуативный.
3: Бесплатно похавать, ну, любят.
4: Любят. Ну, а почему нет?
3: Я, кстати, сегодня шел через парк Троя и встретил... И встретил Человека-паука как раз-таки.
4: А, реально?
3: Человек в костюме, да, Человека-паука.
4: Это был А ты сфоткал его?
3: Нет.
4: Ты же знаешь, главная фотография Человека-паука.
3: Я не работаю на Daily Bugle, я работаю на Красноярск FM.
4: Понимаешь, у них не было бы, а у нас были бы фотки. Ну, Никита, ну ты недальновидный.
3: Оригиналы были, доказательства были. Ну, мне кажется, это был не он почему-то.
4: Мне кажется, да, чуть-чуть такое. Ну, может быть. Он сейчас занят, у него промо-тур. Он чуть-чуть другим занимается. Он там чисто поэтом по археологическим делам.
3: Катается по делам.
4: Катается по делам, да.
3: Скажем так. Вот. На этом, в принципе, можем и заканчивать, потому что пятница, там домой охот.
4: Честно говоря, я уже распланировала вечер свой. Мазать медом, естественно, подошвы.
3: Конечно.
4: Только это.
3: И остается.
4: Мне.
3: Проведите тоже классные выходные. Не забывайте, что с 9 до 11 свежая State of Trends, Армин Ван Бюрен. Ну, это я вам объясняю уже базовые вещи. Делайте громче, танцуйте, где бы вы не находились. После выходных в понедельник опять встречаемся. И продолжаем. Лето, кстати, не заканчивается. Успевайте сделать все летние дела, а мы вот вас музыкой снабдим. Хорошей и настроением. Все, до понедельника. Пока.
4: Пока.
2: Час.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Более 82 тысяч детей в крае получили региональную выплату на подготовку к учебному году. Все ребята из многодетных семей, а также семей, где родители имеют инвалидность. До 2025 года размер выплаты составлял около 2 тысяч рублей. По поручению губернатора Михаила Катюкова эту сумму увеличили. Сегодня она составляет 13 806 рублей в Красноярске и 19 116 рублей в Норильске на каждого ребенка. Оформить выплату можно в госуслугах, соцзащите или МФЦ двумя способами. Ежегодно подавать заявление на предоставление поддержки или единожды подать согласие на ежегодное автоматическое зачисление денег. Об этом сообщает Красноярск номер один. Ночью в Красноярске на улице Карамзина, 14, вспыхнула квартира-студия на пятом этаже. Огонь охватил 25 квадратных метров и за секунды перекинулся на балкон этажом выше. Пожар тушили почти 40 минут 17 человек и 6 единиц спецтехники. Жильцов горящей квартиры в момент возгорания дома не было. Обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, рассказали в Главном управлении МЧС по краю. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают ссылки на голосование за лучший класс или школу. По словам экспертов, такие сообщения нацелены на кражу личных данных. Об этом пишут новости ТВК. Роскосмос опубликовал снимки Попегайского кратера в Красноярском крае, который образовался более 35,5 миллионов лет назад после падения метеорита. Кадры сделаны спутником «Метеор-М». Кратер входит в список объектов мирового геологического наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Ньюслаб. Каждый пятый россиянин выбирает арбуз при помощи нейросети. Опрос сервиса «Пакет» показал, что рекомендации ИИ действительно помогают найти сладкий плод. При этом 65% покупателей традиционно стучат по арбузу, хотя лишь 40% знают, каким должен быть правильный звук. Чаще всего на сладость арбуза указывают сухой хвостик и желтое пятно. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 83,80, евро 96,75. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль.
0: На 96,2 FM.
6: Завтра в субботу, 15 августа, в Красноярске пасмурно. Ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем до плюс 20 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM. 96.2. From the best.

I left the darkness behind me. This is the new me. I'm awake.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: Beat of Trance.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

please make some noise for the wonderful Sasha!

welcome Giuseppe Ottaviani

0: with those laser beams.
1: Thank you for tuning in. For more info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
2: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Салам ассаба.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки были.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодный бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс. ООО «Система ПБО». Город Москва. УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс. ООО «Система ПБО». Город Москва. УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903 8.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
1: Здоровеньки були.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламат сива.
7: Бонжоро.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.